0: Добро пожаловать в новый час вместе с радио АСТВ на островах 11.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 70-летняя женщина погибла под колесами внедорожника в Новой Александровске. Сахалинцев просят воздержаться от посещения склонов горы Большевик. Переустройство наружного освещения выполнят в этом году на участке Корсаковской трассы. 70-летняя женщина погибла под колесами внедорожника в Новоалександровске. Смертельное ДТП во дворе по улице 2 Красносельской произошло вечером 3 июня. О подробностях происшествия радио СТВ рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления госавтоинспекции Сахалинской области полковник полиции Евгений Храпатый.
3: По предварительным данным, 35-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ, двигаясь по прилегающей территории дома 12А, улица 2 Красносельская в западном направлении, совершил наезд на 70-летнего пешехода женщину, в результате которой женщина скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений. По данному факту проводится проверка.
2: Специалисты назначили проведение ряда исследований. По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение. Сахалинцев просят воздержаться от посещения юго-западного и северного склонов горы Большевик в областном центре в ближайшие выходные дни. Как предупредили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства, здесь будут проводиться мероприятия по регулированию численности бурого медведя с целью устранения угрозы нападения на людей. Напомню, в случае выхода хищника в населенный пункт специалисты рекомендуют незамедлительно звонить по номеру единой дежурной диспетчерской службы 112. Переустройство наружного освещения выполнят в этом году на участке Корсаковской трассы с 11 по 13 километр. На дороге от поворота на Охотскую трассу до учебно-тренировочного центра «Восток» продолжается капитальный ремонт. На объекте президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже завершены работы по уширению земляного полотна и устройству двух водопропускных труб. Сейчас подрядчик выполняет устройство земляного полотна и свои моста через Христофоровку. Работы на объекте ведутся с большим опережением графика, что позволит ввести его в эксплуатацию уже в следующем году. Модернизация Корсаковской трассы проходит по поручению губернатора Валерия Лимаренко. В день рождения Александра Пушкина южносахалинцев и гостей города приглашают на показ мультфильмов по мотивам его сказок. Специальная программа пройдет в киноконцертном зале «Октябрь». 6 июня здесь покажут классические экранизации 5 произведений. Это сказки о рыбаке и рыбке, мертвой царевне и семи богатырях, о золотом петушке, о попе и работнике его балде, а также сказку о царе Салтане. Трансляция пройдет в малом зале «Октября», начало в 13:30. Бесплатные билеты можно получить в кассе киноконцертного зала. Как подготовить ребенка к первому классу, рассказали в Минпросвещении. По мнению специалистов, психологическая готовность важнее ранних академических навыков. Полезнее развивать у детей умение просить помощи, переживать ошибку без чувства катастрофы и сохранять интерес к делу. В министерстве отмечают, что взрослые часто превращают школу в проект собственных ожиданий. Однако главный показатель успешной адаптации ребенка не идеальный почерк в сентябре, а ощущение безопасности. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 11 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Всем утро доброе и прекрасного дня. 11.06 на часах в нашей студии. И новость о первом плавучем городе уже появляется в соцсетях. Его ждут через 4 года. Итак, представьте, ну, как город только на воде, на огромном, ну, условно, корабле. Вмещает 80 тысяч человек. Называется Freedom Ship. Длина 1.5 километра. На эти 1.5 километра бассейн, рестораны, банк, стадион на 15 тысяч мест. Судно не заходит никуда и дрейфует по нейтральным водам каждые 2-3 года. Ну, вернее, заходит в порты, но, в общем-то, если зашел один раз, то в следующий раз сойдешь на берег года через 2, через 3. Постройка обойдется в 16 миллиардов долларов, энергия атомная, и до берега на катерах и вертолетах все-таки можно добраться, если уж сильно чего-то там приспичило. Я думаю, что интересное развлечение, наверняка дорогое, но, в общем, было бы неплохо, по крайней мере, попробовать. Далее в эфире Света Вета от Neighborhood, а прямо сейчас красивая песня Джо.

0: Это «Божья коровка», «Гранитный камушек» на волне радио СТВ. Информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 4 июня, в Тымовском дождь и до 4 градусов тепла, в Смирных плюс 9, временами дождь, в Углегорске без существенных осадков и максимум 10 градусов, в Томари плюс 12, без осадков, Чехов, Невельск, Омск, осадков не ждут и плюс 15 градусов, в Северо-Курильске плюс 7, без осадков, в Курильске осадков не ожидается и 13 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков, максимум 14-16 градусов, ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6 семерок.
4: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из 3 блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Казалось бы, было бы что тратить, но россияне умудряются тратить, казалось бы, ну вот уже прям совсем, да, нету в семейном бюджете ничего, но психолог приходит на помощь, на выручку, я бы сказал, иногда забирает всю выручку с собой. А все подробности Ваня Гладарь, привет.
1: Приходит на выручку и выручку забирает, да,
0: собственно? Вот да, да.
1: Но тревожные новости. Россияне стали тратить больше денег на психотерапию. Кто это делает и по какому поводу, будем разбираться в выпуске других новостей. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Как пишет «Коммерсант», россияне в среднем тратят около 10 тысяч рублей в месяц на психотерапию. В 2024 году этот показатель был ниже, чуть больше 8 тысяч рублей. При этом психологическая помощь постепенно становится такой более регулярной практикой. Не выделяют уже как-то по сезонам, лето, осень, больше не показывают резких спадов или ростов спроса. И за последние 3 года на 9% увеличилось число клиентов молодого возраста от 18 до 24 лет. Кроме того, среди новых клиентов-психологов становится больше мужчин. С 20 по 25 год их доля увеличилась на 8%.
0: Вот мне всегда было интересно, а психологи обращаются к психологам за помощью?
1: Да, конечно, попробуй всех выслушать и с ума не сойти. Я думаю, что да. Значит, с какими проблемами обращаются больше всего по управлению стрессом. Это 50% всех обращений. Также работают с нестабильной самооценкой, с преодолением тревожности. А вот интерес к теме отношений снижается. Доля курсов по этому направлению сократилась с 35% в 2020 году до 21% в прошлом. Растет и спрос на обучение, собственно, в сфере психологии. Ну так, золотая жила, да. В 2025 году программы дополнительного профессионального образования для психологов составили 31% от рынка. Это на 15% больше, чем в 2020 году. И тратят россияне на психологическое обучение в среднем по 12 тысяч рублей ежемесячно.
0: А зарабатывает по 10. Стоит ли оно того?
1: Ну так тратит он 1-12,
0: а, ну да, уже не один человек собрал приходит. И все. И конечно. Можно полгода не работать. Я в психологи пойду, пусть меня научат.
1: На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

Мы с вами уже 25 лет. Это дольше многих диет, ремонтов и обещаний начать новую жизнь с понедельника. Радио АСТВ.

0: И подоспела информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске-Сахалинском без существенных осадков и 10 градусов. Ноглиге плюс 5 и временами дождь. В Поронайске также временами дождь и до 7 градусов выше нуля. Красногорск 11 градусов без осадков. Макаров и Долинск временами дождь. Макаров плюс 7, в Долинске 12, в Охотском 10 градусов и дождь также временами. В Корсакове без осадков плюс 11, Анива плюс 15, осадков не ожидается. В Малокурицком без осадков и до 12 градусов. В Южно-Курицке плюс 8, временами дождь. Южно-Сахалинск сегодня без существенных осадков и днем температура до 14-16 градусов. Ветер восточный 4-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
3: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
4: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим

0: два велосипеда, тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
1: Помнишь, как это было?
2: Да, это бомба.
0: Где эта орбита? Где эти велосипеды? Блин!
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
5: Сколько стоит шашлык?
6: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
8: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Денис Федосеев.
1: Неспешно плывем по волнам эфира, и очень скоро, в следующем часе, в самом его начале, встречаем гостей. Наш проект «Лига молодых», посвященный Дальневосточной юношеской футбольной лиге, сегодня примет очень интересных парней. Это наша старшая команда Ю-18. Один уже является лучшим бомбардиром, забившим 4 мяча в 2 матчах, а второй капитан этой самой нашей команды. В общем, не пропустите. Артем Аюгов и Кирилл Глушак в этой студии будут отвечать на мои вопросы и рассказывать о том, что ждет нас, и вообще в целом о молодежном юношеском футболе.

0: лето на АСТВ.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как с

0: Вот так наши отечественные диджеи вдохнули жизнь в песню «E-Money – You Will Never Know». На островах ровно полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Сахалинской области запустили уникальный референс-центр. Сахалинэнерго напоминает правила безопасности. Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может выйти в оборот в ближайшее время. Референс-центр для раннего выявления рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний открылся на базе Сахалинского амбулаторного кардиоцентра. Как рассказали в областном Минздраве, такая практика для России уникальна. Данные пациентов анализируются в единой аналитической системе, а затем на основе этих сведений формируется индивидуальный маршрутный лист. Пациенты, у которых выявлены риски, незамедлительно приглашаются на прием к врачу, который назначает дополнительные исследования. Если диагноз подтверждается, начинается активное лечение. В связи с началом школьных каникул Сахалинэнерго напоминает о важности соблюдения правил безопасности рядом с энергообъектами. Взрослых просят рассказать детям о том, что нельзя влезать на опоры линии электропередачи, крыши домов и строений, где поблизости проходят провода. Также запрещено сбивать замки, проникать за ограждение, открывать двери действующих энергоустановок. Кроме этого, энергетики напоминают, что очень опасно играть с радиоуправляемыми игрушками, пиротехникой, змеями, воздушными шарами рядом с трансформаторными подстанциями и под линиями электропередачи. Также не следует открывать электрощиты в зданиях и проникать в подвалы, где проходят провода и коммуникация. Новый раздел «Мои дети» заработал в региональном чат-боте «Мое здоровье. Сахалинская область». Как уточнили в областном Минздраве, здесь родители могут посмотреть, на какое время назначены медицинские приемы для их детей. Если в разделе нет соответствующей информации, значит, медицинской организации нужно проставить отметку о том, кто является законным представителем ребенка. Для этого нужно обратиться в регистратуру поликлиники, который прикреплен несовершеннолетний. Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может выйти в гражданский оборот в ближайшее время. Она не содержит цельный экстракт аллергена, а стимулирует выработку защитных антител, которые блокируют развитие аллергической реакции. Сейчас препарат проходит заключительную фазу исследований, сообщает российская газета. Он уже прошел доклинические испытания, показал безопасность. Ворона, спасенная жительница Канады, благодарит ее за помощь. Птица застряла в водостоке жилого дома, из-за высоты до нее было не добраться. Тогда женщина обратилась за помощью к пожарным. После она отвезла ворону в ветклинику, после лечения птицу выпустили на волю. Теперь она начинает кружить над своей спасительницей, как только та выходит на улицу. Птица сбрасывает к ногам женщины специфичные подарки, в числе которых комочки перьев, веточки и кусочки мха. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: А знаете ли вы, что кошки ложатся на клавиатуру не потому, что там тепленько, а на самом деле они показывают свое доминирование над вами. Зоопсихологи, а такие тоже есть, выяснили, что пушистые чувствуют сильный запах человека от клавиш и специально ложатся сверху, чтобы перебить его своим. Так они обозначают захват территории и показывают, кто в доме главный. Души не чаю, хит от близких.

0: Лига молодых на радио АСТВ.
1: Итак, дорогие друзья, в нашем эфире с недавнего времени стартовал проект, посвященный Дальневосточной Юрской футбольной лиге, где мы с гостями рассказываем, обсуждаем те матчи, которые прошли, которые предстоят. И сегодня у меня два гостя. Это команда Ю-18, наша старшая команда в Дальневосточной Юрской футбольной лиге. И капитан команды Кирилл Глушак, привет.
2: Всем здравствуйте.
1: И бомбардир команды Артем Аюгов, привет.
3: Всем здравствуйте.
1: Ну, давайте про ваши достижения. Всего два матча позади, обе победы, обе убедительные. И Артем умудрился в первом матче стартовать с дубля. И во втором матче тоже первые два гола забил Артем. Таким образом, выбился в единоличные бомбардирские лидеры всего турнира. Ну, понятно, что турнир только начинается, и по двум матчам судить не стоит. Но давайте так. Артем вообще за ЮФЛ, вернее, в ЮФЛ провел 20 игр. Уже три сезона по чуть-чуть он играет. И ты забил в этих двух матчах больше, чем за все те 18 игр предыдущих. То есть получается, что у тебя прям хорошая форма, хороший результат. Включается ли азарт стать бомбардиром вообще турнира и продолжить ту славную серию голов? Или лучше пускай уж будет все хорошо у команды?
3: Ну, честно, конечно, приятно то, что так пока что идет, но в принципе особо не слежу, никак не заморачиваюсь по этому поводу. Главное, чтобы команда побеждала, вот, а дальше это само придет.
1: Угу. А Кирилл может похвастаться тем, что он вообще 30 игр провел в юношеской футбольной лиге. Ну, не то, что прям ветеран, но ты действительно очень опытный. И ты еще и капитан, на тебе большая ответственность. Ты настраиваешь команду перед каждым матчем? Или вообще как у вас происходит? Вот день матча расскажи, что у вас, с чего все начинается, как вот впоследствии происходит?
2: Ну, вообще самое главное, это, наверное, сон здоровый.
1: Совершенно
2: стараемся
1: верно.
2: Стараемся выспаться. Так у нас, как игра у нас, во сколько, в 5, да? Угу. Приходим, где-то собираемся 3 часа, приходим, все, с пацанами потянулись, пораньше пришли, размялись, все хорошо, настроились, послушали музыку.
1: Вот, кстати, вопрос. Некоторые для того, чтобы настроиться и собраться, хотят в тишине побыть, а некоторым нужно, чтобы музыка да погромче. В вашем случае это музыка, и вся команда поддерживает?
2: Да.
1: Что слушаете? Какая нынче музыка в моде у футболистов?
2: Такие у нас довольно старые песенки.
1: Серьезно?
3: Ну, да, русские, ну, да. Старые, запады, чуть-чуть.
2: Русские, зарубежные, снова. Да, такие веселые.
1: Ну, хоть не шансон?
2: Ну, полда.
1: Понятно, хорошо. А вообще, в принципе, вот давайте так представим, что матч мечты. Какие-нибудь две команды встречаются где-нибудь на любом поле мира. На какой матч хотел бы попасть ты, Артем, и ты, Кирилл, тоже? Вот, матч мечты между какими командами?
3: На Камп Ноу или Классику.
1: Так.
3: Вот. Я бы съездил вообще на матч Реал Барса 2017 года, где Месси там заколотил 2 на последней минуте и футболку поднял. Вот это вот первый матч, который как раз-таки я посмотрел вообще в своей жизни. Я бы хотел в тот момент там оказаться.
1: Хорошо, Кирилл, твой матч мечты?
2: Какую-нибудь игру Ливерпуля чемпионскую, либо же чемпионат мира, наверное, с участием Голландии. Хотел бы посмотреть на Вирджила ван Дайка, на его игру вживую.
1: Хорошо, вот сейчас начнется чемпионат мира. Будете следить, есть ли футболисты, за которыми прям хочется наблюдать?
2: Да, за сборную Нидерландов буду болеть.
1: Так, и кто там?
2: За игру ван Дайка, наверное.
3: Я за Бразилию в этот раз. В прошлый раз Аргентина выиграла, Месси выиграл, я за него все время болел. Хотел, чтобы он выиграл этот кубок. А сейчас хочется, чтобы Неймар на своем последнем чемпионате мира, вот его с горе пополам
1: выиграл. Чтобы все-таки, да, проявился.
3: Да.
1: Во всей красе раскрылся. Но ты считаешь, что он еще недопроявлен? Потому что он и уже и в Бразилии поиграл, и вернулся, и, в общем, его помотало.
3: Да, на самом деле он не максимум.
1: Конечно.
3: Не по максимуму раскрылся, 100%. Может, где-то ему образ жизни его помешал. Вот, может, где-то травмы. Вот, а так, в любом случае, игрок величайший. Но чуть-чуть не реализовал он себя, я считаю. Как надо.
1: Впереди у вас, я бы сказал, сложнейшая эмоциональная игра СКА Хабаровск. Это команда, которая всегда идет к чемпионству. Как считаете, по силам нам их одолеть и на домашнем поле, и потом на выезде?
2: Конечно, по силам. Тут все соперники по силам. В принципе, все команды равные. Так что будем готовиться, я думаю. Игра будет интересная.
1: Хорошо, Артем, у тебя даже есть международный опыт выступлений. Ты даже стал бомбардиром международного турнира. Расскажи, как это было. Это было в Китае. Я сейчас скажу, это какой год. Но это несколько лет назад. Ну, в общем, ладно, неважно. Есть информация, кому надо, тот найдет.
3: 3-4 вроде. Но, в принципе, там конкуренция не прям особо сильная. Была одна команда, с которой мы 2 раза играли. Мы прям с ними зарубились. 1-1 первая игра была, потом вторую мы выиграли у них. Вот, поэтому, в принципе, это, конечно, круто, очень весело. В Китае нам очень сильно понравилось всем. также получилось там позабивать, так, ну...
1: Но это были первые золотые международные медали, по-моему, у нашей спортивной школы, у команды.
3: Вроде да, но они дались нам легче, чем, допустим,
1: некоторые
3: призы
1: местные.
3: В UFL, да. Вот так, если мы сравниваем команды, в UFL гораздо посильнее будут.
1: Хорошо, Кирилл, вот к тебе такой вопрос. Если бы не футбол, то кем бы ты мог себя где проявить? В какой отрасли? Может быть, есть увлечение, где ты сейчас совмещаешь с футболом что-нибудь?
2: Сложный вопрос, конечно, что-то рассматривать в своей жизни, кроме футбола. Но мне кажется, все равно что-то спортивное, там сложно ответить, какой именно спорт, но что-нибудь связанное, наверное, с ним.
1: Хорошо, а почему ты выбрал именно футбол? Это твой выбор или родители настояли?
2: Это абсолютно мой выбор, но родители также это, конечно, поддерживают.
1: Со скольки лет ты в футболе?
2: Вообще в футболе, ну, с раннего возраста, как и все пацаны, с коробок, с лет 5-6, может. Так именно профессионально, ну, с 9-10 лет.
1: Хорошо, Артем, а вот если бы не футбол, то кем бы мог стать ты?
3: Я, мне кажется, многие знают, тэквондо до этого занимался довольно успешно, все российские соревнования выигрывал, вот, и одновременно начал заниматься и футболом. Тэквондо я занимался с 3 лет, и получается, любовь к футболу как-то переборола мои вот эти вот соревнования по тэквондо, вот, из-за этого я и решил выбрать, потому что тяжело было совмещать. А так, ну, 100%, если бы не футбол, тэквондистом был бы.
1: А у меня такой вопрос, чисто вот со стороны, когда я слежу за матчем, тренер что-то кричит, футболист там далеко где-то, вообще до футболиста долетает информация, или это все в пустоту, тренеру можно помолчать, и вы сами все знаете?
3: Да нет, 100% слышно, даже на дальней бровке, может, даже если, допустим, слишком ты далеко на дальней половине, на дальней бровке, тебе кто-то из сокомандников передаст информацию.
2: Да, рабочий подсказ, он всегда слышен и всегда воспринимается.
1: Хорошо, ну и, в общем-то, давайте такой вот вопрос, ну, допустим, сборная России по футболу. Понятно, что у них нет суперматчей, что нет каких-то там чемпионатов, в которых наших можно было увидеть, но вот эти все товарищеские игры, как вы к этому относитесь? Лучше бы вообще не играли, или все-таки нужно поддерживать игровую форму, и придет время, и наша сборная расправит крылья и куда-нибудь полетит?
2: Да нет, в такой ситуации, конечно, правильно, то, что не собираются там сборы довольно часто. Ну вот именно чтобы какой-то игрой я не заметил.
3: Ну, мне вообще безразлично, на самом деле. Очень грустно это все, то, что не играем. Ну, сборная России не играет на крупных турнирах. Но не знаю, мне как-то стало все равно. Я просто сижу, кого вызывают, кого не вызывают, кого-то там с Балтики вызвали, поэтому как-то где-то, может, заглянуло, так.
1: А вот то, что Батракова сейчас могут забрать в ПСЖ, как вы к этому относитесь? Лучше бы у нас играл или здорово, ничего себе, столько уже наших играют на таком уровне?
2: Да нет, конечно, пускай, если что-то предложишь, пускай, конечно, едет.
3: Ну, мне кажется, надо, если уезжать, допустим, за границу, не мне, конечно, решать, но в какую-то среднюю команду хорошего чемпионата, чтобы он играл, а то там Хвича в ПСЖ, там много кого.
1: Ну да, можно и на скамейке просидеть.
3: Ну, поэтому у него сейчас лучшие года, ему надо раскрываться, поэтому надо в среднюю какую-нибудь команду.
2: Я думаю, если его рассматривают, то точно не по скамейку.
1: Ну, тоже вариант. Ну что, дорогие друзья, уважаемые слушатели, не пропустите. В воскресенье 14 числа в 14.00 стартует команда помладше Ю-16, а вот наша команда, которая стартует с 2 побед и уверенно себя чувствует, и гости, которые сейчас в нашей студии, в 17.00 играем со СКА Хабаровск. Волнение есть перед игрой, или вы, наоборот, ждете, не дождетесь, когда уже выйти и показать?
2: Конечно, что-то? Волнения нет, ждем, не дождемся игру, тем более такая длинная пауза. Мы вышли на 2-недельный цикл тренировочный, набираем форму, готовимся к игре.
3: Вот, очень сильно ждем, по-любому будет рубка, как всегда, со СКА Хабаровском всегда интересно, и из-за этого еще сильнее хочется выиграть.
1: Отлично!
2: Так что всех ждем на матче, 14 июля приходите, будет интересно.
1: Успехов вам, нашей команде победы, еще раз напомню, СКА Хабаровск мы принимаем 14 июня, стадион «Спартак», вход свободный, а взрослые команды сыграют в 17.00, Ю-18. А чуть команды помладше начнут раньше, в 14.00, тоже игра интересная, тоже приходите поболеть за наших. А сегодня в гостях у меня были Артем Аюгов и Кирилл Глушак. Большое спасибо, удачи в футболе, удачи по жизни и услышимся, увидимся.
0: Спасибо. Болеем за наших!

0: Это Холли Флейм на волне радио СТВ. А у нас информация о погоде. И спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. А по данным сайта rp5.ru, сегодня 4 июня, в Тыновском дождь и максимум 4 градуса, в Смирных до плюс 9 и дождь временами, в Углегорске без существенных осадков плюс 10, в Самаре 12 выше нуля и без осадков, Чехов, Невельск, Холмск осадков не ждут и максимум плюс 15. В Северо-Курильске плюс 7 без осадков, в Курильске также без осадков и до 13 градусов. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, днем воздух прогреется до плюс 14, плюс 16, ветер восточный 4-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6 семерок.
4: Мир кровлей фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

как выглядит идеальное утро, но знаем, как оно звучит. Уже 25 лет. Радио АСТВ.

0: Ну что, дорогие друзья, следующая новость нас как-то приободрит. Не то, что прям на 100% уже можно считать, что это все правда, но давайте послушаем Аню Гладарь, у нее подробности. Привет.
1: Всем здравствуйте. В России предложили законодательно разрешить сотрудникам опаздывать на работу без риска получить дисциплинарное взыскание.
0: Ура, наконец-то.
1: Ну, там не сильно ура, но все равно приятно. Об этом подробнее расскажу. Спонсор других новостей – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» на Шлакоблочная, 34А, дробь 1. Телефон 50 52 38.
2: Другие новости.
1: По действующему трудовому кодексу на сегодня опаздывать нельзя. Любое опоздание считается нарушением трудовой дисциплины, даже если работник задержался всего на несколько минут. За это руководство вправе сделать замечание или выговор, а при систематических нарушениях вообще уволить. Прямые денежные штрафы за опоздание незаконны, но время отсутствия могут вычесть из зарплаты, а также лишить премии, так как ее выплата остается на усмотрение работодателя. А вот теперь россиянам могут разрешить опаздывать на работу. Правда, только два раза в месяц. Соответствующую инициативу намерены направить в органы власти. И согласно предложению, работники могут дважды в месяц приходить на работу с опозданием до 30 минут без штрафов, выговоров и других санкций со стороны работодателя. По мнению авторов инициативы, такая мера поможет защитить сотрудников от необоснованных наказаний, особенно в тех случаях, когда задержка произошла по уважительным причинам. Речь идет о каких-то непредвиденных жизненных обстоятельствах, которые могут возникнуть у любого человека. Ну, понятно, что не просто ты раз можно два раза в месяц опаздывать, то буду. Если какой-то катаклизм произошел, не знаю, кошечка не отпускалась.
0: А вот я недавно пошел зубы лечить, все, пришел, так как время, все назначено, и тут тревога, пожарная сигнализация, все на улицу, и еще подзатянулось. Да, да, да.
1: Но в любом случае предполагается, что опоздавший сотрудник должен будет компенсировать пропущенное время, например, за счет увеличения продолжительности рабочего дня в другие какие-то дни.
0: Или в выходные отработать. Нет?
1: Не знаю. Давайте не будем опаздывать лучше.
0: Да, не будем подсказывать. Хорошая инициатива. Пускай вот все, что придумали, пусть воплощает.
1: На этом все. Спонсор выпуска — магазин «Три гнома» на Шлакоблочная, 34А, дробь 1.

0: Это Сэм Смит на волне радио СТВ. Поговорим о погоде на сегодня. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске-Сахалинском без существенных осадков и 10 градусов. В Ногликах плюс 5 и временами дождь, в Пронайск плюс 7, дождь с временами, в Красногорске без осадков и до 11. В Макарове, Долинске и Охотском временами дождь, Макаров плюс 7, Долинск 12 градусов, в Охотском до 10. В Корсакове без осадков и плюс 11, Анива плюс 15 без осадков, в Малокурильском плюс 12 и осадков не ожидается, а в Южно-Курильске временами дождь и плюс 8. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков, плюс 14, плюс 16, ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак.

0: но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
3: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Легенда на радио АСТВ.

с вами уже 25 лет. Это дольше многих диет, ремонтов и обещаний начать новую жизнь с понедельника. Радио АСТП.

0: Денис Федосеев.
1: А тем временем кот-байкер покоряет соцсети, а ролик с хвостатым гонщиком собрал больше миллиона лайков. Хозяин выгуливает питомца в специальном скафандре. Торчит голова такая, знаете, как в аквариуме, прозрачная там вся эта система. И, в общем, кот наблюдает за дорогой, смотрит вперед, следит за соблюдением ПДД, ну а после поездки получает лакомство. И все это на камеру. А в нашем эфире далее «A Million of My Soul» от Алексейни. I got a feeling.

0: Немного латинских ритмов в финале часа на волне радио СТВ. Джей Балвин, Вилли Уильям. Островное время 13.00. Пора услышать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Деятельность двух распространителей наркотиков пресекли в Южно-Сахалинске. Движение через железнодорожный переезд Новоалександровске будет частично ограничено 4 и 5 июня. Сахалинка стала сильнейшей на первенстве России по тяжелой атлетике. Деятельность двух распространителей наркотиков пресекли в Южно-Сахалинске. Как рассказали в областной полиции, правоохранители задержали мужчину с пакетом мефедрона массой почти 100 граммов. Горожанин признался, что запрещенное вещество он забрал из хрона для дальнейшей продажи мелкими партиями. Правоохранители выяснили, что этот наркотайник оборудовал гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Иностранца поймали на автобусной остановке. У него обнаружили 100 граммов мефедрона. При обыске квартиры, арендованной приезжим, полицейские нашли еще около 950 граммов аналогичного психостимулятора. Оба фигуранта заключены под стражу. 98 рейдов по местам хранения оружия провели сотрудники Росгвардии за неделю. Так, в Корсакове местного жителя оштрафовали за нарушение сроков перерегистрации. У него изъяли гладкоствольное ружье и травматический пистолет. Просроченное медицинское свидетельствование стало причиной изъятия 17 единиц огнестрельного оружия в Южно-Сахалинске, Таймовском, Ахе и Ногликах. У жителей Ахи и Поронайска, которых подозревают в умышленных преступлениях, сотрудники Росгвардии изъяли 8 гладкоствольных ружей и травматический пистолет. Движение через железнодорожный переезд по переулку Горького в Новоалександровске будет частично ограничено 4 и 5 июня. В каждый из указанных дней здесь будут проводиться ремонтные работы. Они продлятся с 9.30 до 16.00. Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание эту информацию при планировании поездок и отнестись ко временному неудобству с пониманием. Спортсменка Центра спортивной подготовки Сахалинской области Вероника Мазалова стала сильнейшей на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-23 лет. Соревнования прошли в Ноябрьске. Соперницами Сахалинки стали более 200 тяжелоатлеток из 41 региона страны. Островитянка показала лучший результат в весовой категории 59 килограммов. В октябре она отправится на первенство Европы, которое пройдет в Албании. Российская боевая машина поддержки танков, известная как «Терминатор», будет переименована в «Спиридон». В концерне «Уралвагонзавод» отметили, что это имя сочетает в себе героические и духовные смыслы. Также оно возвращает военную технику к русским духовным ценностям и исторической правде. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 15 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, самый вкусный час, наверное, дня, обеденный. И на часах нашей студии 13.06. Далее в нашем меню Эндрюс Ньюман, Now We Are Free. Слайдер с магнитом на сиреневой луне. А прямо сейчас немного удовольствия от Дэвида Гетты и Бенни Бенасси. Satisfaction.

0: Марго, Артур, иностранец на волне радио СТВ. А у нас свежая информация о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, в предстоящие сутки в Ахе временами дождь и плюс 5 градусов, в Тымовском плюс 10 без осадков, в Смирных 6 градусов тепла и временами дождь, в Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске, Хомске без осадков, Углегорск плюс 11, Тамари 12, Чехов 13, Невельск 14, Хомск 15. В Северокурильске без осадков и плюс 9, в Курильске 12, выше нуля и без осадков. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 6, плюс 8, днем максимальная температура 13-15 градусов. Ветер восточный 8-13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита». Телефон 6-7.
4: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и 7-й, 4-й этаж.
5: Телефон 51-55-66.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
7: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило.

с вами уже 25 лет. Это дольше многих диет, ремонтов и обещаний начать новую жизнь с понедельника. Радио АСТВ.

выглядит идеальное утро. Но знаем, как оно звучит. Уже 25 лет. Радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: Пока у нас тут светит солнце, играет музыка, на Камчатке вулкан Шевелыч бахнул и выбросил пепел на высоту около 8 километров. Эпичные видео уже разлетаются по соцсетям. Ну, ничего страшного, обычное явление. Ну, пепел немного посыпется сверху, да. Но, в общем-то, ничего такого, как я уже и сказал. На Курилах тоже такое бывает, и у нас тоже есть свои вулканы, которые тоже нет-нет, да и да. Послушаем мы соответствующую песню про Феникс «Возрождение из пепла», исполняет Беар Вольф.

этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила.

0: А это ВРБ зацепило. У нас информация о погоде. Что же ждет нас завтра, расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровско-Сахалинском без осадков и плюс 11. Ноглики 6 градусов, временами дождь, в Поронайске до плюс 7 и дождь временами. В Красногорске без осадков до плюс 11, Макаров плюс 6, временами дождь. В Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве без осадков. Долинск 11, Охотское 10, Корсаков и Аниве 11 градусов. В Малокурицком без осадков и до плюс 11, в Южнокурицке плюс 7, временами дождь. В Южно-Сахалинске завтра без осадков, ночью 6-8 тепла, днем плюс 13, плюс 15. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6 семерок.
4: Ну и что ловить?
5: Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы. Все от любителя до профи. По ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный. Теперь в 2 шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент.

0: Лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
1: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Тем временем в спорте сенсация. Россиянка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко на Ролан-Гаррос и вышла в полуфинал. Решающий сет Шнайдер выиграл со счетом 6-0. Итог встречи 3-6, 7-5, 6-0. В полуфинале наша теннисистка сыграет с полькой Майей Хвалинской. В другой паре Мира Андреева встретится с Мартой Костюк. В общем, наша молодчинка. Ждем, верим в чудеса. Слушаем музыку на заре, диджей-демиксер и проект «На заре».

0: What I want from me. Адам Ламберт на волне радио СТВ. Островное время 14.00. Давайте узнаем о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Виванди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинцев просят воздержаться от посещения горы Большевик. Мошенники обманывают сахалинцев через фейковые общедомовые чаты. Опыт Сахалинской области по сохранению культуры КМНС представили на Всероссийской конференции. Сахалинцев просят воздержаться от посещения юго-западного и северного склонов горы Большевик в областном центре в ближайшие выходные дни. Как предупредили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства, здесь будут проводиться мероприятия по регулированию численности бурого медведя с целью устранения угрозы нападения на людей. Напомню, в случае выхода хищника в населенный пункт, специалисты рекомендуют незамедлительно звонить по номеру единой дежурной диспетчерской службы 112. Мошенники обманывают сахалинцев через фейковые общедомовые чаты. Как сообщает областная госжилинспекция, потенциальную жертву включают в группу, которая по факту заполнена подставными участниками. Мошенник представляется сотрудником управляющей компании или другой организации, которая имеет отношение к обслуживанию собственников квартир. Под любым предлогом аферисты просят перейти по ссылке, авторизоваться и сообщить код. Как только человек это делает, получает сообщение о том, что его личные данные похищают, а сбережения нужно перевести на безопасный счет или передать курьеру. Бланки участников ЕГЭ-2026, заполненные нечитаемым почерком, не будут автоматически получать 0 баллов. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, если компьютер не сможет распознать запись, работу дополнительно вручную проверят специалисты. Опыт Сахалинской области по сохранению культуры КМНС представили на Всероссийской конференции «Реальность этноса» в Санкт-Петербурге. Масштабный форум, приуроченный году единства народов России, прошел в Государственном педагогическом университете имени Герцена. Специалист отдела культуры коренных малочисленных народов Северо-Сахалинского областного центра народного творчества Ольга Хурюн выступила с докладом на секции «Арктический вектор этнокультурного образования». В своем выступлении она подробно остановилась на успешных практиках и проектах региона, направленных на сохранение и развитие уникального этнокультурного наследия КМНС. Участие сахалинского специалиста подчеркнуло важность межрегионального диалога в вопросах сохранения этнической идентичности. Самая массовая вечеринка у бассейна для собак прошла в штате Флорида в Америке. Здесь собрались 276 питомцев разных пород. Событие попало в книгу рекордов Гиннесса. Во время вечеринки животные могли плавать в бассейне, есть угощение, пить из поилок и проходить осмотр у ветеринара. В это время их хозяева посещали мастер-классы по оказанию первой помощи питомцам. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 15 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Федосеев.
1: Ну что, с надеждой смотрим в окно, прогноз на завтра знаем, на сегодня тоже. Я думаю, что всем, в принципе, очень даже ничего того, что нам нагадали на сегодня. Ну как нагадали? Конечно, на основании сверхчувствительных приборов делаются все вот эти вот предположения. Ну а мы далее несемся вперед. Gangsta's Paradise нас ждет от Body Bangers ремикс на Coolio. Ну а прямо сейчас, если ты со мной, здесь тоже без ремикса не обошлось. Пол Вайн на песню Доминика Джокера.

мы с вами уже 25 лет. Это дольше многих диет, ремонтов и обещаний начать новую жизнь с понедельника. Радио АСТВ.

0: Да, недостаточно взглянуть на небо, чтобы узнать, что будет на небе завтра, поэтому есть радио СТВ и прогноз на завтра. Давайте расскажу прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе временами дождь и плюс 5 градусов. В Тымовском максимум 10 и без осадков. В Смирных временами дождь и до плюс 6. В Углегорске, Темари, Чехове, Невельске, Холмске без осадков. По возрастающей Углегорск 11, Тамари 12, Чехов 13, Невельск 14, Холмск 15 градусов. В Северокурильске без осадков и до плюс 9, в Курильске плюс 12, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 6, плюс 8, днем потеплеет до плюс 13, плюс 15. Ветер восточный 8-13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Творог «Польза» 5%, 249,95 за 300 грамм. Сосиски «Стародворье» с сочной грудинкой, 219,95 за 400 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
8: Паромайский молокозавод.
9: ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
10: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Мужчина повзрослел тогда, когда спать ложится в 22:00 после того, как уложил своих троих детей спать.
2: А? Получается, всех уложил, накормил, на всех заработал. Вот это настоящий мужчина.
1: Тогда спать он, получается, не будет ложиться, он будет на работу в вечернюю выходить, да, в 22:00? Когда все спать легли. Хорошо.
2: Потому что надо работать.
1: Потому что взрослый, да.
2: Не в бирюльки играть сюда пришел в этот мир.
1: Не сны смотреть.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, продолжаем шествие по эфиру. 14.32, время сахалинское. И очень скоро мы с вами услышим хиты от Юлианы Карауловой и Анны Немченко. А пока же все, кто имеет отношение к крановщикам, к этой профессии, с профессиональным праздником, да-да, им 4 июня, это тот самый день.
0: Лето на АСТВ.

0: Весна 305 с песней «Кайфую», а не пора ли нам узнать о погоде на завтра? По-моему, пора. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», «Cress», большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилка, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске с Халинском без осадков и плюс 11, Ноглики, Поронайск, временами дождь, Ноглики плюс 6, Поронайски плюс 7. Красногорск без осадков и до 11 градусов, Макаров плюс 6, дождь временами. В Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве без осадков, Долинск плюс 11, Охотское 10 градусов, Корсаков, Анива до 11 тепла. В Малокурильске тоже плюс 11, без осадков, а вот в Южно-Курильске временами дождь и днем до плюс 7 градусов. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается. Ночью плюс 6, плюс 8. Днем от 13 до 15 градусов. Ветер восточный 8-13 метров в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо. Получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах. Сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6 семерок.
4: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
5: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
6: Этим летом у «Горного воздуха» откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
7: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал.

0: и Брэкватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: вниманием ко временному неудобству. Также администрация Корсакова предупреждает об ограничении движения в райцентре. В связи с проведением работ по реконструкции системы водоотведения на улице Краснофлотской с 8 утра 6 июня до 22.00 12 июня будет временно ограничено движение транспорта. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.
1: Реклама спонсора.
2: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
3: Хозяин, запиши, у меня лапки.
2: Телефон 31 32 22.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы не знаем, как выглядит идеальное утро, но знаем, как оно звучит. Уже 25 лет. Радио АСТВ.

0: Красивая точка в часе. Роек Соп и диджей Антонио. Here she comes again. Островное время 15.00. Пора узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей в студии Анна Гладырь. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах. Переустройство наружного освещения выполнят в этом году на участке Корсаковской трассы. Третий автомобиль с начала лета загорелся на юге Сахалина. Новый водозабор в селе Взморье планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Переустройство наружного освещения выполнят в этом году на участке Корсаковской трассы с 11 по 13 километры. На дороге от поворота на Охотскую трассу до учебно-тренировочного центра «Восток» продолжается капитальный ремонт. На объекте президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже завершены работы по уширению земляного полотна и устройству двух водопропускных труб. Сейчас подрядчик выполняет устройство земляного полотна и свай моста через Христофоровку. Работы на объекте ведутся с большим опережением графика, что позволит ввести его в эксплуатацию уже в следующем году. Модернизация Корсаковской трассы проходит по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Третий автомобиль с начала лета загорелся на юге Сахалина вечером в среду. ЧП произошло на улице Гвардейской в Корсакове. К моменту прибытия расчета существовала угроза распространения огня. Этого удалось предотвратить благодаря оперативным действиям огнеборцев. Добавлю, за первые три дня июня этот случай стал третьим на юге острова. 1 числа в Анивском районе загорелся микроавтобус. Утром 3 июня еще одна иномарка сгорела в районе торгового дома «Зодчи» на улице Железнодорожной в областном центре. Новый водозабор в селе Взморье планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Как рассказали в администрации Долинского района, сейчас на строительной площадке ведутся работы по обустройству подъездной дороги. Параллельно выполняется отсыпка и уплотнение грунта. Также началась доставка конструкции и других необходимых материалов. В ближайшее время подрядчик приступит к устройству системы водоотведения от будущего водозабора до существующих сетей. Основной объем строительно-монтажных работ запланирован на август. В день рождения Александра Пушкина южносахалинцев и гостей города приглашают на показ мультфильмов по мотивам его сказок. Специальная программа пройдет в киноконцертном зале «Октябрь». 6 июня здесь покажут классические экранизации 5 произведений, в том числе это сказки о рыбаке и рыбке, мертвой царевне и семи богатырях, о золотом петушке. Трансляция пройдет в малом зале «Октября», начало в 13.30. Бесплатные билеты можно получить в кассе киноконцертного зала. Суши нельзя есть каждый день, предупреждают японские специалисты. Если макать блюдо в соевый соус, то в 10 кусочках получится около 5 граммов соли, а это верхний суточный лимит, установленный Всемирной организацией здравоохранения. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске сейчас небольшая облачность, 13 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
3: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Тем временем врачи рекомендуют некоторые очень популярные лекарства не пить ни в коем случае на голодный желудок. Сейчас расскажу, какие именно. Итак, ибупрофен, напроксен, аспирин необходимо принимать с пищей, чтобы избежать опасных побочных эффектов. Лекарство вызывает выделение желудочной кислоты и потенциально грозят язвой желудка. Ну, есть и другие лекарства, которые, наоборот, нужно пить натощак. Ну, о них не будем рассказывать. В общем, я думаю, что вы и так все инструкции читаете, все знаете. Далее в эфире «До рассвета» Арсению Мысати Казанова, Мерк Кремон Хэндзап, а прямо сейчас «Экспонат» Мия Бойко.
2: Да, у меня...

0: Редакция СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Чтобы не забыть слова, записывайте. Хотя, ну ладно, запоминайте. Что там по погоде на завтра? По данным сайта rp5.ru, в предстоящие сутки в Ахе временами дождь и плюс 5, в Тымовском плюс 10 и без осадков, в Смирных временами дождь и максимум 6 градусов. Далее интересно, по возрастающей ровно плюс 1 градус. Углегорск без осадков плюс 11, Тамари плюс 12, Чехов 13, Невельск 14, Холмск 15. И везде без осадков. В Северокурильске осадков не ожидается и максимум 9 градусов, в Курильске плюс 12 и без осадков. В Южно-Сахалинске осадков не ждем, ночью плюс 6, плюс 8, днем 13-15 градусов. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
4: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
5: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Как заработать с помощью полотенца 36 тысяч рублей быстро и эффективно? Шутка, конечно, но тем не менее. В общем, все подробности у Ани Гладарь. Привет.
2: Всем здравствуйте. Ну, потихонечку поход к психологу превращается в такой интерактив. Особенно, если вы не один туда хотите пойти.
1: Все больше на корпоратив, я бы сказал, начинает быть похожим.
2: В Москве появились дикие курсы для пар. Психологи приглашают на животные игры для нормализации климата в отношениях. Что это за звери, будем разбираться в выпуске других новостей. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12, стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Если отношения вдруг заходят в тупик, то сначала пары обычно пробуют об этом поговорить. Если разговор не помогает, идут к семейному психологу. Ну а если это не сработало, то теперь московский рынок психологических услуг предлагает новый уровень – превратиться в зверя и немного порычать друг на друга. Спецкурсы запустила телесный психолог, называющий себя специалистом с более чем 20-летним опытом. И на опубликованных в соцсетях видео участники ползают на четвереньках, рычат, машут руками и, что называется, выпускают на волю своего внутреннего зверя. Ведущая уверена, что такая практика помогает принять животную инстинктивную часть себя и заодно проработать запрет на злость и отстаивание собственных границ.
1: А если там и зверя нет, ну, хомячок какой-нибудь прячется, то кого выпускать? Хомячка?
2: Хотя бы его. Вот про полотенце ты говорил, это такое одно из экстравагантных упражнений. В нем, как можно понять по видео, участник встает на четвереньки и зубами тянет полотенце, которое удерживает оппонент.
1: Угу.
2: Среди заявленных результатов – возможность вернуть право на свой путь, любовь и защиту личных границ. Ну, вообще, как пишут, что участие в таком интенсиве стоит 18 тысяч рублей с человека, то есть на пару сразу закладываете 36 тысяч. Участникам парных сессий предлагают выбрать животное и в течение нескольких минут взаимодействовать друг с другом в этом образе. Одним словом, вот выпустить внутреннего зверя на волю. И ведущие уверены, что такая практика поможет проработать злость и отстоять свои границы.
1: Угу. Почему-то вспомнился анекдот. А я лось. Просто лось.
2: Ну, не знаю. А может, лучше все-таки поговорим, как нормальные люди?
1: Ага.
2: На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Ну а теперь о погоде на предстоящие сутки. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Скалинском без осадков и до плюс 11 градусов. Ноглики и Пронайск — временами дождь, Ноглики плюс 6, в Пронайске до 7 тепла. Красногорск плюс 11 без осадков, в Макарове — временами дождь и до 6 градусов. В Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве без осадков. Долинск, Корсаков, Анива плюс 11, в Охотском плюс 10. В Малокуринском до 11 градусов тепла и без осадков, в Южно-Курильске — временами дождь и плюс 7. В Южно-Сахалинске завтра без осадков, ночью плюс 6, плюс 8, днем 13-15 градусов. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Сколько стоит шашлык?
3: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
4: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
5: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
6: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
7: Параннайский молокозавод.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Легенда на радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: Закаты все позже, рассветы все раньше. Это лето, это вот оно, наше самое любимое. Далее в эфире песня про то, когда нужно выключать свет. От Джона и Като, Turn the Lights Off. Ну а чуть позже кавалерия от проекта By India.

0: Мы с вами уже 25 лет. Это дольше многих диет, ремонтов и обещаний начать новую жизнь с понедельника. Радио АСТВ.
1: Я привыкла жить одним тобой.

вами был ведущий Денис Федосеев. Не теряйте, не сломайте. Встретимся, услышимся, может быть, увидимся со вторника и по четвергам. Надеюсь, вы все помните, с 11 до 16.00. Далее Илья Обломов подхватывает эфирную эстафету, а мы слушаем Flowrider.

0: На Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: О главных событиях к этому часу на Сахалине и Курилах расскажет Анна Гладырь. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенти». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. Более 50 тысяч квадратных метров асфальта заменили дорожные службы в областном центре с начала сезона. Автоинспекторы в Долинске задержали автомобиль, который угнал подросток. Опыт Сахалинской области по сохранению культуры КМНС представили на Всероссийской конференции. Более 50 тысяч квадратных метров асфальта заменили дорожные службы в областном центре с начала сезона. На этой неделе работы велись на улице Горной от пересечения с Комсомольской на восток. Здесь расположены многоквартирные дома и частный сектор, поэтому в администрации приняли решение заменить покрытие полностью. Также бригады продолжают работы на улицах Невельской, Железнодорожной, Транзитной и Котиковой. На следующей неделе в городе планируют устранить дефекты на улицах Зимы, Боевой Славы, Крылова, Фархудинова и Ленина. Автоинспекторы в Долинске задержали автомобиль, который угнал подросток. На улице Ленина правоохранители заметили машину, которая двигалась с нарушением правил. Ее остановили, за рулем находился 17-летний водитель. Он пояснил, что уехал на чужом автомобиле из поселка Быков. Опекуна юноши пригласили в полицию для разбирательства. Ему грозит штраф по нескольким статьям. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Звуковую систему устанавливают в парке Заречье в Аниве. Как отметили в мэрии района, в ближайшее время здесь начнет играть музыка, также будут транслироваться важные объявления. Кроме того, в течение недели в парке заработают камеры видеонаблюдения. Специалисты уже смонтировали оборудование на столбах, сейчас идет подключение и тестирование. За порядком на территории будет следить дежурный единой дежурной диспетчерской службы. Опыт Сахалинской области по сохранению культуры КМНС представили на Всероссийской конференции «Реальность этноса» в Санкт-Петербурге. Масштабный форум, приуроченный к Году единства народов России, прошел в Государственном педагогическом университете имени Герцена. Специалист отдела культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалинского областного центра народного творчества Ольга Хурюн выступила с докладом на секции «Арктический вектор этнокультурного образования». В своем выступлении она подробно остановилась на успешных практиках и проектах региона, направленных на сохранение и развитие уникального этнокультурного наследия КМНС. Участие сахалинского специалиста подчеркнуло важность межрегионального диалога в вопросах сохранения этнической идентичности. Как подготовить ребенка к первому классу, рассказали в Минпросвещение. По мнению специалистов, психологическая готовность важнее ранних академических навыков. Полезнее развивать у детей умение просить помощи, переживать ошибку без чувства катастрофы и сохранять интерес к делу. В министерстве отмечают, что взрослые часто превращают школу в проект собственных ожиданий, однако главный показатель успешной адаптации ребенка – не идеальный почерк уже в сентябре, а ощущение безопасности. И в завершении коротко о погоде. В островной столице в Южно-Сахалинске небольшая облачность, плюс 12 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Добрый день, дорогие, здравствуйте. Время сахалинское 16:06. Давайте сверим наши часы, чтобы никуда не опаздывать и шагать в ногу со временем. И что, если я вам скажу, что мы сегодня все вместе с вами отвечаем свой профессиональный праздник? День любителей лета. Безусловно, мы с вами, сахалинцы, очень любим лето, особенно когда оно теплое, особенно когда оно жаркое, когда оно радует погодой и не огорчает. И да, сегодня нас на улице светит солнце, но, к сожалению, не так тепло, как хотелось бы. Но ничего страшного, я уверен, что самое главное, что тепло есть в наших душах и в наших сердцах, а это самое главное. Давайте этот день продолжим и завершим вместе с первым областным. И я вместе с вами это с удовольствием сделаю под наш великолепный плейлист, плейлист четверга. Гума, Нелли, а также Мирави, Валим уже совсем скоро здесь, в эфире Первого областного. И я желаю вам легкого рабочего дня, пускай он поскорей закончится. Держимся вместе.
0: Радио АСТВ. Первое областное. Вижу по глазкам твоим.

0: Мия Бойко, ее базовый минимум в эфире Первого областного. Он, его же можно назвать и прожиточным минимумом, почему бы, собственно, и нет. Но другая немного новость у меня для вас. Опаздывать на работу, конечно, нельзя, и не поощряется это руководством, но опаздывать на работу до 2 раз в месяц, не более чем на 30 минут, без риска увольнения, предложили в России. Это, по заверениям инициаторов такого заявления, защитить сотрудников от начальника самодуров, пропущенное время нужно будет отработать, но отработать чуточку позже. Инициатива хорошая, и, конечно, бывают случаи, когда ты опаздываешь на работу, бывают случаи, когда закрыли железнодорожный переезд или образовалась где-то пробка из-за дорожно-транспортного происшествия. Ну, ситуации жизненные бывают всякие, и некоторые начальники не терпят, чтобы их сотрудники опаздывали. Скидки, конечно, нужно делать, и инициатива это очень даже положительная. Что ж, будем следить за этой новостью, и вдруг, буквально через полгода, раз, и объявят нам о том, что 2 раза в месяц опаздываете, дорогие, но не больше, чем на полчаса. Не опаздываем и не рушим наше расписание, а придерживаемся нашего плана графика. Сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июня, в Ахе временами ожидается дождь, и здесь температура до 5 градусов тепла, в Тымовском без осадков до 10 выше 0, в Смирных временами дождь и до 6 выше нулевой отметки. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске погода без осадков, в Углегорске до 11, в Тамари до 12, в Чехове до 13 градусов тепла, в Невельске до плюс 14, в Хомске до плюс 15 градусов. В Северокурильске и Курильске также погода без осадков, в Северокурильске до 9 градусов выше 0, в Курильске до плюс 12. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометров в темное время суток покажут от 6 до 8 градусов тепла. Завтра днем, 5 июня, в областном центре также погода без осадков и воздух прогреется до 13-15 градусов тепла. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
4: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
5: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим 2 велосипеда, тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
6: Помнишь, как это было?
4: Да, это бомба.
5: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
8: Телефон 6 семерок. Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
9: В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Колбаса «Ратимир» краковская 349,95 за 400 грамм. Мороженое «Сникерс» рожок 159 за 69 грамм.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
12: Этим летом у «Горного воздуха» откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
13: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
14: АСТВ.
2: Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
14: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Мужчина повзрослел тогда, когда спать ложится в 22:00 после того, как уложил своих троих детей спать.
2: Ну, получается, всех уложил, всех накормил, на всех заработал. Вот это настоящий мужчина.
1: Тогда спать он, получается, не будет ложиться, он будет на работу в вечернюю выходить, да, в 22:00?
2: Ночную смену.
1: Когда все спать легли, хорошо.
2: Потому что надо работать.
1: Потому что взрослый, да.
2: Не в бирюльки играть сюда пришел в этот мир.
1: Не сны смотреть.
0: По будням с 7 до 11 утра. Облавластное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Качаем головой в такт Nickelback, How You Remind Me в эфире Первого областного. А сейчас навострили уши, потому что говорим про одежду в других новостях. Поехали!
1: Другие новости.
0: Эксперт в мире моды Анна Гладарь в студии. Здравствуйте!
2: Всем привет! Дорогие мужчины, если вы расстраиваетесь из-за того, что ваша женщина крадет из вашего гардероба какие-то футболки, треники, не расстраивайтесь, это у нас исторически так сложилось, потому что... Да, вашу одежду. Потому что на протяжении столетий вещи, которые сейчас кажутся исключительно женскими, всегда были, на самом деле были украдены нами из вашего мужского гардероба. И вот о таких кражах расскажу в выпуске других новостей. Наш спонсор — клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Начнем со шпилек.
0: Ну, здесь-то чем мужики провинились?
2: Ну, вы каблуки придумали вообще изначально. Да, она пришла... вообще, каблуки привезли в Европу арабы, которые их использовали для верховой езды, потому что такая конструкция помогала фиксировать ногу в стремени. Ну, конечно, не шпилька 13 сантиметров, но каблук придумали вот степняки, и вот так это все через арабские страны перекочевало в Европу. Европейцы быстренько это новшество переняли, а для французского короля Людовика XIV вообще каблук стал символом власти и превосходства. Со временем мода изменилась, а каблуки постепенно стали восприниматься исключительно как нечто, созданное специально для женщин.
0: Ну, я согласен, для езды, ну, каблук сантиметров 10, это удобно, он хорошо цепляется.
2: Ну, извините, но каблук для к мужчинам все равно все еще относится.
0: Хорошо, дальше.
2: Так, лосины, леггинсы и другие обтягивающие брюки. Казалось бы, ну, куда вам-то, да? А вот да.
0: Да, картины посмотрите вот этих вот Людовиков и прочего. Да, они же там поголовно все.
2: Мужчины военные использовали плотные облегающие кожаные брюки из оленей и лосиной кожи. Поэтому и лосины, представляешь? Угу. В общем, это была часть военной униформы, и они настолько обтягивали, что особо впечатлительные барышни даже стыдливо прикрывались веером. Ну, а современные лосины, конечно, отличаются и материалом, и кроем, но их главная функция – подчеркнуть силуэт, обеспечить удобство, комфорт – осталась неизменной. Поэтому женщины сделали этот предмет одежды своей собственной находкой, а позже и вовсе возвели его в культ такого спортивного стиля и вообще вывели на улицу.
0: Так.
2: К вашему счастью.
0: Горжусь. Да.
2: Знаменитое траншейное пальто или тренч, как мы привыкли, и сейчас... Куда ни глянь, бежевый на каждом углу. Вот. Но появился он в начале 20 века благодаря английскому предпринимателю. Он предложил заменить тяжелые саржевые шинели на такие легкие водонепроницаемые плащи. Солдаты настолько оценили это нововведение, что предложили носить тренчи и после военных действий, превратили их в стильный атрибут повседневной жизни. А если что-то хорошее, это нам надо. И женщины быстренько обратили внимание на практичность, элегантность этой вещи, и уже к 60-м годам прошлого века он стал неотъемлемой частью женского гардероба.
0: Ой, сороки, ой, тащат все, что плохо лежит.
2: Мы тащим то, что хорошо сидит. Ну и на сладенькое я приберегла самая такая экстравагантная часть гардероба – чулочки.
0: Тоже мужчины носили?
2: Тоже у вас забрали, да? Ну опять, ну ты вспомни, или ты на лосины только смотрел. Все же мужчины в чулках были в Европе. Потом Петр Первый вас тоже всех русских мужиков наделил таким предметом гардероба. Ну что, ну не смогли мы тоже устоять перед этим, потому что чулки вообще раньше были дорогим удовольствием, они изготавливались вручную, значит, доступны были только состоятельным особам. Ну и женщины тоже решили, что нам это надо. И прошло несколько столетий, и чулки окончательно закрепились на женских ногах, а мужчины перешли на более скромные версии – носки. Но, видимо, с помощью носков вы нам продолжаете мстить за кражу чулок, да?
0: Да.
2: Разбрасываете.
0: Носите, не жалко.
2: В надежде, что мы тоже их заберем?
0: Да, пользуйтесь, не жалко.
2: Нет, это можете оставить себе. На этом все. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Аккумуляторной техники Lithium Greenworks Works Cres. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 5 июня в Александровске-Сахалинском погода без осадков и до плюс 11 градусов. В Ногликах и Поронайске временами дождь. В Ногликах до 6, в Поронайске до 7 градусов тепла. В Красногорске, Долинске, Корсакове и Аниве без осадков и плюс 11 градусов. В Макарове временами дождь до плюс 6. В Охотском до 10 градусов тепла. В Малокурильском без осадков до плюс 11. В Южно-Курильске временами дождь и до 7 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и столбик термометра в темное время суток поднимется до отметки плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем 5 июня в Южно-Сахалинске погода без осадков. Воздух прогреется до 13-15 градусов тепла. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6 семерок.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
7: Сколько стоит шашлык?
8: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
9: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
10: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир здоровье-командир. Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
11: Паранайский молокозавод.
12: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
13: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
14: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда. На радио АСТВ.

Это Эйншпиль, его работа 10 в эфире Первого областного. Ну что, дорогие, сейчас я буду оправдывать всякий вредный фастфуд. И если вы мучитесь мигренями, то лучшего средства не найти. Вот этот самый фастфуд очень даже и помогает. По словам невролога, если при сильной головной боли съесть картошечку фри, запить ее стаканчиком колы, это сочетание поможет облегчить симптомы с такой же эффективностью, как и обезболивающее. В картофельной вот этой самой закуске содержится много соли, что помогает восстановить баланс электролитов, а вот в газировке большой концентрат кофеина, заставляющий сосуды в районе головы уменьшаться. Поэтому, если вдруг вы мучаетесь головной болью, этой самой мигренью противной, то самое время сходить съесть такой вредный, но одновременно такой полезный фастфуд. Самое главное, не переусердствовать. Мера должна быть во всем. Гаврилина, Инстасамка, а также Эдвард Майя. Это наши ближайшие музыкальные планы. Продолжаем этот день вместе с Первым областным.

0: Как говорится, песенка спета. Сундан Лагучев в эфире Первого областного завершает этот музыкальный час, и мы смело шагаем дальше. На Сахалине и Курилах 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И о главных событиях в Сахалинской области и на Курильских островах к этому часу в студии Анна Гладырь. Добрый день.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. В Сахалинской области запустили уникальный референс-центр. Переустройство наружного освещения выполнят в этом году на участке Корсаковской трассы. Сахалинская область будет представлена на международном туристическом форуме. Референс-центр для раннего выявления рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний открылся на базе Сахалинского амбулаторного кардиоцентра. Как рассказали в областном Минздраве, такая практика для России уникальна. Данные пациентов анализируются в единой аналитической системе, а затем на основе этих сведений формируется индивидуальный маршрутный лист. Пациенты, у которых выявлены риски, незамедлительно приглашаются на прием к врачу, который назначает дополнительные исследования. Если диагноз подтверждается, начинается активное лечение. Переустройство наружного освещения выполнят в этом году на участке Корсаковской трассы с 11 по 13 километры. На дороге от поворота на Охотскую трассу до учебно-тренировочного центра «Восток» продолжается капитальный ремонт. На объекте президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже завершены работы по уширению земляного полотна и устройству двух водопропускных труб. Сейчас подрядчик выполняет устройство земляного полотна и сваи моста через Христофоровку. Работы на объекте ведутся с большим опережением графика, что позволит ввести его в эксплуатацию уже в следующем году. Модернизация Корсаковской трассы проходит по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Почти 160 сахалинцев старшего возраста нашли работу при поддержке кадрового центра с начала года. Они получили вакансии рабочих по благоустройству населенных пунктов, охранников, продавцов, кассиров, водителей, поваров, обработчиков рыбы и младших воспитателей. Отдельным направлением поддержки стало профессиональное обучение. Среди востребованных направлений – охранник, сиделка, оператор беспилотных авиационных систем. Сахалинская область будет представлена на международном туристическом форуме «Путешествуй». Масштабное событие с 10 по 14 июня пройдет на ВДНХ в Москве. В нем примут участие более 74 субъектов России, 10 зарубежных стран, а также ведущие компании отрасли. В течение 5 дней представители островного региона будут знакомить гостей стенда с туристическим потенциалом Сахалина и Курил и уникальными возможностями для путешественников. Ворона, спасенная жительницей Канады, благодарит ее за помощь. Птица застряла в водостоке жилого дома, тогда женщина обратилась за помощью к пожарным. После она отвезла ворону в ветклинику, после лечения птицу выпустили на волю. Теперь она начинает кружить над своей спасительницей, как только та выходит на улицу. Птица сбрасывает к ногам женщины специфичные подарки, в числе которых комочки перьев, веточки и кусочки мха. И в завершении коротко о погоде. В островной столице сейчас небольшая облачность и 12 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Сверяем часы, дорогие, 17.07, время Сахалинское, и это первое областное. Илья Обломов, рад, что мы по-прежнему вместе, в одной команде. И, внимание, музыка на работе не мешает нам с вами работать и выполнять какие-то повседневные трудовые задачи, а наоборот, повышает продуктивность. Задачи выполняются на 15% быстрее, а концентрация сохраняется дольше. Особенно эффективны мелодии без слов. Спокойная музыка помогает в сложных задачах. А вот энергичная музыка помогает в рутине. И спокойная, и энергичная музыка есть в нашем сегодняшнем плейлисте четверга. И я уверен, что вам эта музыка придется по душе. Бонд с кнопкой, Five Star Family Minor. Это музыкальные планы и программа Интершум. Буквально через пару мгновений расскажу о том, о чем же, собственно, шумит интернет. Какие-то самые интересные и примечательные новости уже совсем скоро в ваших динамиках. Ну что, продолжаем этот трудовой день. Чуть-чуть осталось. Держимся, дорогие.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну что, давайте, дорогие, откроем интернет и посмотрим, о чем же там ведут разговоры. Ну и первая новость, которая лично меня радует, это новость о том, что российские ученые, врачи начинают эффективнее бороться с такой ужасной и коварной болячкой, как рак. И, конечно же, уже создают и лекарства непосредственно для каждого человека. Ну и в целом финансирование лечения рака в России выросло в 2,3 раза с 2019 года. Об этом сообщил ТАСС представитель Минздрава. Сейчас на эти цели выделяется более 433 миллиардов рублей против 185 миллиардов 6 лет назад. И мне кажется, эта динамика очень и очень даже хороша. И, конечно же, ждем новых лекарств от различных видов рака, коих огромное, мне кажется, бесчисленное количество. Ну и, конечно же, на врачей надейся, сам не плашай. Тоже, друзья, не забываем о диспансеризации, не забываем о том, что нужно проходить обследование хотя бы раз в год, да, какое-то углубленное обследование, и, конечно же, следить за своим здоровьем. Еще одна новость, но уже из мира высоких технологий, из мира IT. Messenger Max, знаем мы такой. Так вот, буквально сегодня он пропал из магазина App Store. При переходе по ссылке появляется ошибка. Точные причины пока неизвестны. Команда Max направила запрос, чтобы Apple дала разъяснение по поводу удаления мессенджера. Ранее установленное приложение на смартфонах продолжит работать, так что... Если кто-то вдруг запереживал, не переживайте. Макс по-прежнему можно скачать и в других магазинах приложений. Но тоже, вот будьте аккуратны, из... непроверенных источников приложение не стоит качать, иначе ваш телефон вам спасибо совершенно точно не скажет. Число мошеннических звонков в России снизилось на 55% после введения обязательной маркировки. Как рассказал директор Мегафона Хачатур Помбухчан, за прошлый год оператор заблокировал 500 миллионов звонков и 2 миллиарда смс-сообщений, выявил 300 тысяч фишинговых сайтов и 700 тысяч зараженных устройств, что немало. По словам главы компании, 92% абонентов положительно оценивают введение обязательной маркировки звонков. Ну а в целом вот российские компании научились эффективно анализировать поведение аферистов, быстро выявлять их звонки и мошеннические ресурсы. И гендиректор компании призвал игроков из других секторов экономики также поддержать эту борьбу. Ну и, конечно же, здесь тоже не только все от операторов связи зависит, и в конце концов и от нас с вами также все зависит. И если вам звонят с незнакомого номера, особенно в мессенджерах, вот сколько раз мы говорим об этом, да, сколько раз обращаем на это внимание, особенно если вам звонят в разных мессенджерах и представляются государственными структурами и просят предоставить данные, друзья, ну не верьте просто этому. Ну нет, это мошенники. Во-первых, государственные структуры на мессенджеры, насколько я знаю, не звонят. Это первое. И второе, вот лишний раз лучше положите трубку и найдите телефоны этих структур, того же самого пенсионного фонда. Есть вся информация в сети, да и в целом других органов власти. И поинтересуйтесь, что происходит. Не надо доверять первым встречным звонкам. И тем более не отдавайте свои кровно заработанные деньги всяким прохиндеям. Это была программа «Интершум». Движемся с вами дальше.
0: «Интершум». «Интершум» на радио АСТВ.

0: 3, 2, 1. Моноэр в эфире Первого областного. 17:20. Время точное сахалинское. Движемся с вами дальше. И вот-вот уже скоро и завершение трудового дня. А завтра наступит новый день, и нам необходимо узнать, какая погода будет завтра. Поэтому слушаем внимательно о погоде прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июня, в Ахе ожидается временами дождь. Здесь температура до 5 градусов тепла, в Тымовском без осадков до плюс 10, в Смирных временами дождь и до 6 выше нулевой отметки. В Углегорске, Тамаре, Чехове, Невельске, Хомске погода без осадков. В Углегорске до 11, в Тамаре до 12 градусов тепла, в Чехове до плюс 13, в Невельске до плюс 14. В Хомске воздух прогреется до 15 выше 0. В Северокурильске, а также Южно-Курильске погода также без осадков. В Северокурильске прохладнее до плюс 9, в Курильске потеплее до плюс 12 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, и столбики термометра покажут температуру от 6 до 8 градусов тепла. Завтра днем 5 июня в областном центре погода без осадков. Воздух днем прогреется до 13-15 градусов. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
7: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
8: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
9: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Лето на АСТВ.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Это Айсбергер, ты Зиверт, их работа банк. Вот с каким цветом у вас ассоциируется банк? У меня, например, с зеленым. Понятно, что поликлиника или больница с белым цветом. А вот какой-нибудь ресторан, ну, наверное, с красным. Вот, кстати говоря, в других новостях мы с вами и поговорим про цветовое восприятие. Анна Гладри нам все-все-все расскажет. Поэтому делаем громче и все внимание в другие новости. Поехали!
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему практически каждая поликлиника встречает нас белыми стенами? Оказывается, за подобным выбором скрывается не только традиция, но и несколько важных причин, которые влияют на наше восприятие и самочувствие. Об этом расскажу в выпуске. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Белый цвет несет в себе шлейф чистоты и порядка. Это обусловлено тем, что на подсознательном уровне мы воспринимаем его как символ незапятнанности и стерильности. В медицинских учреждениях, где важно поддерживать постоянно гигиенические стандарты, белые стены создают впечатление чистоты и безопасности. Белый также помогает успокоиться и очистить разум от лишних раздражителей. И это такой своеобразный нейтральный тон, который способствует концентрации и умиротворению.
1: Другие новости.
2: Получается, что выбор белого цвета в медучреждениях не является случайным. Он продиктован не только санитарными и гигиеническими требованиями, но и результатами психологических исследований. Белый цвет ассоциируется с чистотой, профессионализмом и доверием, что играет важную роль в восприятии пациентов и особенно тех, кто приходит на прием не только с физическим недомоганием, но и с чувством тревоги за здоровье. Светлые стены используются, чтобы создать ощущение простора, и они же помогают избегать визуального стресса, чтобы пациент смог расслабиться и довериться доктору. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: эфире Первого областного. 17 часов 39 минут в областном центре, на Сахалине, на Курилах. Сверяйте свои часы. Совсем немножечко осталось до конца рабочего дня. И, мне кажется, необходимо нам с вами узнать полезную информацию о погоде. Поговорим прямо сейчас. И, конечно же, не забываем одеваться. Не забываем одеваться по сезону, по погоде, вот что хотел сказать. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», «Кресс», большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. В принципе, одеваться нужно. Завтра, 5 июня, по данным сайта rp5.ru, на Сахалине и Курилах следующая погода: в Александровске-Сахалинском без осадков до плюс 11, в Ногликах и Паранайске временами дождь, в Ногликах до 6, в Паранайске до 7 градусов тепла, в Красногорске, Долинске, Корсакове, Аниве, а также Малокурильском без осадков и везде плюс 11 градусов, в Охотском до 10 выше 0, в Южно-Курильске временами ожидается дождь и температура до плюс 7. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометра покажут температуру от 6 до 8 градусов тепла, завтра днем в областном центре погода без осадков, воздух прогреется до 13-15 градусов тепла, ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 6-7.
3: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, «Абсолют мебель», «Гаражная 15» и «Ситимол».
4: Телефон 51-55-66.
5: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
7: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы — все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный, теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Легенда на радио АСТВ.

0: Это Beautiful Boys и Бустерио в эфире Первого областного. Время 17.50 на Сахалине и Курилах. И самое время прямо сейчас узнать дорожную обстановку к этой минуте. И давайте посмотрим на карту пробок здесь, в Южно-Сахалинске, в областном центре. Ну вот, пожалуй, одна из самых таких заметных, ну я бы не сказал, что пробок, но тем не менее, замедлено у нас с вами движение по проспекту Мира, практически от улицы Сахалинской в южном направлении. До улицы Емельянова, до перекрестка с улицей Емельянова. На север проспект Мира все-таки движется, и здесь все достаточно неплохо. Еще участок замедленного движения по улице Ленина при движении на север от улицы Курильской до перекрестка с улицей Сахалинской. Здесь достаточно медленно. Ну и в целом сам перекресток Сахалинская и Ленина в эти часы, в эти минуты, он достаточно загруженный перекресток, но в целом здесь все движется. Да, может быть, не быстро, подождать придется, но тем не менее. Напоминаем о том, что закрыт для движения пока участок улицы имени Антона Буеклы от улицы Комсомольской до улицы Музейной. Вот этот участочек закрыт еще будет какое-то время. Ну и напоминаем водителям Южно-Сахалинска, что до 30 июня будет ограничено как раз-таки движение автотранспорта по улице Буеклы, о котором я сейчас говорил. Здесь приступили к работам по подключению к водоснабжению нового научно-образовательного центра, и подключение требует врезки новых сетей в действующей коммуникации, проходящей не только под зеленой зоной, но и под автодорогой, поэтому водителям стоит набраться терпения и простраивать свои маршруты объезда этого участка. Ну и в целом хочу сказать, дорогие друзья, будьте, пожалуйста, внимательны на дорогах областного центра не только в час пик, но и в целом в любое время суток, особенно если на улице непогода, да, когда асфальт мокрый и все бликует, пожалуйста, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите, пожалуйста, себя и будьте взаимовежливы на дороге.
1: Реклама спонсора.
2: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
3: Хозяин, запиши, у меня лапки.
2: Телефон 31 32 22.

0: Музыкальный привет из 2007-го. Timbaland и Кэрри Хилсон, The Way I Are, в эфире Первого областного. И это заключительный трек этого музыкального часа. Мы с вами движемся далее. На Сахалине и Курильских островах 6 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладарь, спонсор выпуска новостей, Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Деятельность двух распространителей наркотиков пресекли в Южно-Сахалинске. Автоинспекторы в Долинске задержали автомобиль, который угнал подросток. Опыт Сахалинской области по сохранению культуры КМНС представили на Всероссийской конференции. Деятельность двух распространителей наркотиков пресекли в Южно-Сахалинске. Как рассказали в областной полиции, стражи порядка задержали машину с пакетом мефедрона массой почти 100 граммов. Горожанин признался, что запрещенное вещество он забрал из схрона для дальнейшей продажи мелкими партиями. Правоохранители выяснили, что этот наркотайник оборудовал гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Иностранца поймали на автобусной остановке. У него обнаружили 100 граммов мефедрона. При обыске квартиры, арендованной приезжим, полицейские нашли еще около 950 граммов аналогичного психостимулятора. Оба фигуранта заключены под стражу. Автоинспекторы в Долинске задержали автомобиль, который угнал подросток. На улице Ленина правоохранители заметили машину, которая двигалась с нарушением правил. Ее остановили, за рулем находился 17-летний водитель. Он пояснил, что уехал на чужом автомобиле из поселка Быков. Опекуна юноши пригласили в полицию для разбирательства. Ему грозит штраф по нескольким статьям. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сахалинцев просят воздержаться от посещения юго-западного и северного склонов горы Большевик в областном центре в ближайшие выходные дни. Как предупредили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства, здесь будут проводиться мероприятия по регулированию численности бурого медведя с целью устранения угрозы нападения на людей. Напомню, в случае выхода хищника в населенный пункт, специалисты рекомендуют незамедлительно звонить по номеру единой дежурной диспетчерской службы 112. Опыт Сахалинской области по сохранению культуры КМНС представили на Всероссийской конференции «Реальность этноса» в Санкт-Петербурге. Масштабный форум, приуроченный к Году единства народов России, прошел в Государственном педагогическом университете имени Герцена. Специалист отдела культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалинского областного центра народного творчества Ольга Хурьюн выступила с докладом на секции «Арктический вектор этнокультурного образования». В своем выступлении она подробно остановилась на успешных проектах, практиках и проектах региона, направленных на сохранение и развитие уникального этнокультурного наследия КМНС. Участие сахалинского специалиста подчеркнуло важность межрегионального диалога в вопросах сохранения этнической идентичности. Российская боевая машина поддержки танков, известная как «Терминатор», будет переименована в «Спиридон». В концерне «Уралвагонзавод» отметили, что это имя сочетает в себе героические и духовные смыслы. Также оно возвращает военную технику к русским духовным ценностям и исторической правде. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 11 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: 18:06, время Сахалинское. Доброго вечера, здравствуйте, дорогие. Я поздравляю вас официально с завершением очередного трудового дня. Сегодня у нас с вами четверг, осталось завтра пятница. Но, как мы знаем, пятница, во-первых, и у кого-то короткий день. И все такие самые сложные, наверное, задачи уже выполнены. Завтра осталось чуть-чуть подразгребстись и со спокойной душой уходить на выходные дни. Я надеюсь, что вы уже планы свои построили. И на вечер пятницы, я уверен, что эти планы великолепные, гениальные и наполеоновские. Ну и, конечно же, вы уже потихонечку расписали свои выходные. Если же нет, самое время этим заняться. Ну и, конечно же, самое время заняться вечером сегодняшнего дня и провести этот вечер как следует. Для прогулок, мне кажется, достаточно прохладно на улице, но, тем не менее, если утеплиться, если вы не убирали свои летние пуховики, ни в коем случае этого не делайте, и выходите на улицу подышать свежим таким прохладным воздухом. Плейлист Первого областного вам в этом поможет. Жень Трофимов, Калео, а также The Future X и Битуев прямо сейчас у нас... значится в музыкальных планах. Всем желаю доброго вечера, и пускай он будет теплым.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: регистрация СМИ ЛТУ-27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: красиво. Команда Quest Pistols в эфире Первого областного, 18:20 на Сахалине и Курило. Движемся с вами дальше, дорогие. И впереди прогноз от синоптиков на завтрашний день. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июня, в Ахе временами ожидается дождь и температура до 5 градусов тепла, в Тымовском без осадков до плюс 10. В Смирных также временами дождь и до 6 со знаком плюс. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске без осадков. В Углегорске до 11, в Тамари до 12, в Чехове до 13 градусов тепла, в Невельске до 14, в Хомске до 15 градусов со знаком плюс. В Северокурильске и Курильске погода без осадков, в Северокурильске прохладно. Прохладнее до плюс 9, а вот в Курильске потеплее до плюс 12 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометров покажут отметку плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем 5 июня в областном центре погода также ожидается без осадков и при температуре от 13 до 15 градусов тепла. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
3: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6 семерок.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Мужчина повзрослел тогда, когда спать ложится в 22:00 после того, как уложил своих троих детей спать.
2: Вау. Получается, всех уложил, накормил, на всех заработал. Вот это настоящий мужчина.
1: Тогда спать он, получается, не будет ложиться, он будет на работу в вечернюю выходить, да, в 22:00?
2: Ночную смену.
1: Когда все спать легли, хорошо.
2: Потому что надо работать.
1: Потому что взрослый, да.
2: Не в бирюльки играть сюда пришел в этот мир.
1: Не сны смотреть.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Брейф в эфире Первого областного. Время 18:29, и прямо сейчас у нас другие новости, а в них мы поговорим о быстром дофамине. Что это? Давайте разбираться.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это другие новости. Россияне в поисках быстрого дофамина часто становятся зависимыми от соцсетей, сладостей, компьютерных игр и даже алкоголя. Полезным такое времяпрепровождение назвать никак нельзя, поэтому специалисты предложили здоровые альтернативы. Об этом расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочная акрилика, акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» на Шлакоблочной 34А/1. Телефон 50 52 38. Если вы не можете прожить нескольких часов без просматривания ленты в соцсетях, знайте, что в таких занятиях головной мозг ищет облегчение в период перегрузки. Однако быстрый дофамин является вредным для организма. После быстрого облегчения энергия моментально снова проседает. Возвращается тревога, появляется потребность повторить стимул и возникает замкнутый круг.
1: Другие новости.
2: А вот медленный дофамин, который, напротив, считается полезным, получить значительно сложнее, особенно если нервная система уже истощена. Но, тем не менее, приятные способы это сделать все же существуют. Среди них специалисты называют душ, поездку на машине под музыку, в принципе, прослушивание любимого трека, 2-3 минуты активных движений, нахождение под солнцем, разговор с реальным человеком или прогулка рядом с домом и с каким-нибудь полезным напитком. Попробуйте заменить бесконечное сидение в соцсетях одним из этих способов и получите настоящее удовольствие и полезные гормоны радости. На этом все. Спонсор выпуска – магазин «Три гнома» на Шлакоблочной 34А/1.

0: присылать пуш-уведомления на айфоны. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. После его удаления из App Store отозвали и токен, через который доставляется уведомление, и сервер их уже не может отправлять на устройство. Поэтому, если вы ждете и общаетесь посредством мессенджера Max, то... открывайте почаще свое приложение и проверяйте, не пришло ли там какое-то сообщение важное и не позвонил ли вам там кто. Потому что пуш-уведомления, увы, не работают. Но пресс-служба заявляет, что разработчики уже связались с Apple и выясняют, в чем же, собственно, причина. Ну, может быть, починят. Подождем, увидим. Знаю совершенно точно, что не ломается никогда. Это наша сахалинская погода. Вот если синоптики сказали, что завтра будет дождь, значит, будет дождь. Если не будет дождя, значит, не будет. Вот и узнаем, где будет дождь, а где не будет дождя. Прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» «Greenworks», «Works Cres» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июня, в Александровске-Сахалинском погода без осадков до 11 градусов тепла. В Ногликах и Поронайске временами дождь, в Ногликах до 6, в Поронайске до 7 выше нулевой отметки. В Красногорске, Долинске, Корсакове и Аниве, а также Малокурильском погода без осадков и везде до плюс 11 градусов. В Макарове временами ожидается дождь до плюс 6, в Южно-Курильске временами дождь и до плюс 7 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и столбик термометра в темное время суток покажут от 6 до 8 градусов тепла. Завтра днем 5 июня в Южно-Сахалинске без осадков. Воздух прогреется до 13-15 градусов. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
3: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Отсалбет в эфире Первого областного, а сейчас рубрика «Невероятно» или «Вероятно», «Ожидаемо» и «Факт». 54% зумеров, что бы вы думали, не умеют делать, да, все очень просто и не надо лезть ни в какие дебри. 54% зумеров не умеют определять время по циферблату, это показало исследование. Ребятки молодые путаются и не могут сказать вот по циферблату обычных часов, который сейчас час. Вы представляете, как их мозг сломается, если арабские цифры заменить римскими? Это же вообще беда, катастрофа и ужас. Это сразу мозг сломался и ушел в режим сохранения энергии. Кроме того, почти каждый второй не знает, как нужно вкручивать лампочку. А также многим сложно считать деньги при оплате наличкой. Как вам такое? Ну, к сожалению, это может быть и смешно выглядит, и это меня очень сильно веселит, но как можно не уметь определять время-то по обычным часам, по циферблату? Ну, это же ужас, и на самом деле все было бы... как бы смешно, но это очень страшно на самом деле. Так что, дорогие зумеры, подойдите к своим родителям, попросите научить, во-первых, вас определять время по циферблату обычных часов, если вы этого не умеете. Попросите родителей объяснить вам римские цифры, потому что встречаются такие циферблаты, где есть и римские цифры. Да и вообще, пускай научат вас считать наличку, и отец вас научит крутить лампочку, да забить гвоздь и вкрутить шуруп куда-нибудь, в какую-нибудь поверхность. Я надеюсь, что не все так на самом деле плохо, как нам представляют, но, тем не менее, учиться, учиться и еще раз учиться. И не забывать слушать музыку вместе с Первым областным. Бандера, Смот и Фантомс до конца этого музыкального часа.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Иногда лучше говорить не намеками, а прямо. Именно прямо я сейчас скажу. Мод в эфире Первого областного закрывает этот музыкальный час. И мы с вами движемся далее. На Сахалине и Курильских островах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь, спонсор выпуска новостей, сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» второй этаж, «Столица» второй этаж, «Ситимолл» третий этаж. И вначале коротко о главных темах выпуска. Переустройство наружного освещения выполнят в этом году на участке Корсаковской трассы. Мошенники обманывают сахалинцев через фейковые общедомовые чаты. Звуковую систему устанавливают в парке «Заречье» в Аниве. Переустройство наружного освещения выполнят в этом году на участке Корсаковской трассы с 11 по 13 километры. На дороге от поворота на Охотскую трассу до учебно-тренировочного центра «Восток» продолжается капитальный ремонт. На объекте президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже завершены работы по уширению земельного полотна и устройству двух водопропускных труб. Сейчас подрядчик выполняет устройство земляного полотна и свай моста через Христофоровку. Работы на объекте ведутся с большим опережением графика, что позволит ввести его в эксплуатацию уже в следующем году. Модернизация Корсаковской трассы проходит по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Мошенники обманывают сахалинцев через фейковые общедомовые чаты. Как сообщает областная госжилинспекция, потенциальную жертву включают в группу, которая по факту заполнена подставными участниками. Мошенник представляется сотрудником управляющей компании или другой организации, которая имеет отношение к обслуживанию собственников квартир. Под любым предлогом аферисты просят перейти по ссылке, авторизоваться и сообщить код. Как только человек это делает, получает сообщение о том, что его личные данные похищают, а сбережения нужно перевести на якобы безопасный счет или передать курьеру. Звуковую систему устанавливают в парке «Заречье» в Аниве. Как отметили в мэрии района, в ближайшее время здесь начнет играть музыка, также будут транслироваться важные объявления. Кроме того, в течение недели в парке заработают камеры видеонаблюдения. Специалисты уже смонтировали оборудование на столбах, сейчас идет подключение и тестирование. За порядком на территории будет следить дежурный единой дежурной диспетчерской службы. Бланки участников ЕГЭ-2026, заполненные нечитаемым почерком, не будут автоматически получать 0 баллов. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, если компьютер не сможет распознать запись, работу дополнительно вручную проверят специалисты. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 11 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 19.05. Доброго вечера, дорогие, здравствуйте. Ну что, я надеюсь, что вы уже по большей части добрались до дома или же пребываете в каких-то приятных хлопотах. Заехать в магазин, купить что-то вкусное, побаловать себя и своих близких, дорогих и любимых людей. Или же просто отдыхаете. Ну вот, посмотрела сейчас за окно, достаточно сильный ветер. Я не знаю, есть ли в городе какие-то такие... скажем, места, где можно и полюбоваться нашей сахалинской природой, но при этом и сильно не замерзнуть. Если вы вдруг собираетесь на вечернюю прогулку, обязательно одевайтесь потеплее. Не замерзайте, берегите свое здоровье. Ну а радио АСТВ ваш вечер разнообразит великолепным плейлистом Холифлейм и Света, и Гаязов Бразерс, и Анаасти. Все это ближайшие музыкальные планы. И, кстати говоря, о музыкальных планах на следующий 2 часа я обязательно расскажу, но сделаю это чуть позже. Всем желаю доброго, приятного и теплого вечера. Продолжаем вместе с Первым областным.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: А Настя и Дима Билан здесь в эфире Первого областного. Их работа «Эпилог». Ну а работы прошлых музыкальных лет мы обязательно услышим с 20 до 22.00 в нашей рубрике, в нашем проекте. Два часа отборных хитов вместе с радио АСТВ. Окунемся в музыкальную ностальгию, вспомним, попоем, потанцуем. И я уверен, что вы найдете именно те треки, которые запали вам в память, которые вы знаете, которые вам очень нравятся. В 20.00 стартуем, поэтому будьте рядом, далеко не уходите от своих приемников. Ну и в конце концов, полезную и важную и нужную информацию никто не отменял. Поэтому расскажу о погоде на завтра, чтобы быть в курсе и одеться соответствующе. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июня, в Ахе временами ожидается дождь и температура до 5 градусов тепла, в Тымовском без осадков до плюс 10, в Смирных временами дождь и до 6 выше нулевой отметки. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске погода без осадков, в Углегорске до 11, в Тамари до 12, в Чехове до 13, в Невельске до 14 градусов тепла, в Хомске воздух прогреется до плюс 15. В Северокурильске и в Курильске погода также без осадков, в Северокурильске до 9, в Курильске до 12 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, и столбики термометров в темное время суток покажут от 6 до 8 выше нулевой отметки. Завтра днем, 5 июня, в областном центре погода без осадков. Воздух прогреется до 13-15 градусов тепла. Ветер ожидается восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении. Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении. Темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
3: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
2: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6 семерок.
5: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
6: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Джон Ньюман, его работа «Love Me Again» в эфире Первого областного. Ну что ж, друзья, движемся дальше. И я считаю, вот следующие две новости должны стоять рядом. Сегодня, 4 июня, празднуется День порадования кошачьих богов. В этот день принято всячески ублажать и выполнять все прихоти пушистых хозяев или не очень пушистых, в моем случае совсем без шерсти. Поэтому купить своей киске и порадуйте свою киску сегодня чем-нибудь вкусненьким. Ну и вторая новость, которая должна стоять рядом.

0: или не очень пушистых, все в зависимости от той породы, которая у вас дома ходит и мурлыкает. Ну и продолжаем этот вечер вместе с Первым областным. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 5 июня в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков до плюс 11 градусов, в Ногликах и Поронайске временами дождь, в Ногликах до 6, в Поронайске до 7 градусов тепла. В Красногорске, Долинске, Корсакове, Аневе, а также Малокурильском погода без осадков до плюс 11, в Макарове временами дождь до плюс 6 градусов, в Охотском до 10 выше нулевой отметки. В Южно-Курильске завтра ожидается временами дождь и до плюс 7 градусов, в Южно-Сахалинске сегодня ночью без осадков. Столбики термометра поднимутся до отметки плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем, 5 июня, в областном центре погода также без осадков и воздух прогреется до 13-15 градусов тепла. Восточный ветер завтра ожидается с силой от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
4: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
5: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда, тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
6: Помнишь, как это было?
4: Да, это бомба.
5: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
8: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
9: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
11: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Арктика Асти, Джиган и Нилета, их работа «Худи» в эфире Первого областного. Ну и мы не забываем, что все меньше времени остается до того момента, когда мы начнем окунаться в музыкальную ностальгию. Два часа отборных хитов на радио АСТВ стартует ровно в 20.00, а это уже через 10 минут, поэтому будьте, дорогие, рядом. И я уверен, этот вечер будет каким-то немножечко эксклюзивным. Будем вспоминать, будем ностальгировать, подпевать, может быть, кто-то и соберется пританцовывать, почему бы, собственно, и нет. Вечер четверга располагает к этому. Пускай будет хорошее настроение и теплый сахалинский вечер у вас и в том месте, где вы находитесь, и самое главное, в душе. До конца этого музыкального часа Руби, Нюша, а также Трита, поэтому держимся вместе. Всем приятного вечера.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Friends закрывают этот музыкальный час. Ну а мы с вами, дорогие, движемся дальше и оказываемся в следующем музыкальном. На Сахалине и Курилах 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. Референс-центр для раннего выявления рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний открылся на базе Сахалинского амбулаторного кардиоцентра. Как рассказали в областном Минздраве, такая практика для России уникальна. Данные пациентов анализируются в единой аналитической системе, а затем на основе этих сведений формируется индивидуальный маршрутный лист. Пациенты, у которых выявлены риски, незамедлительно приглашаются на прием к врачу, который назначает дополнительные исследования. Если диагноз подтверждается, начинается активное лечение. Сахалинцев просят воздержаться от посещения юго-западного и северного склонов горы Большевик в областном центре в ближайшие выходные дни. Как предупредили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства, здесь будут проводиться мероприятия по регулированию численности бурого медведя с целью устранения угрозы нападения на людей. Напомню, в случае выхода хищника в населенный пункт, специалисты рекомендуют незамедлительно звонить по номеру единой дежурности диспетчерской службы 112. Переустройство наружного освещения выполнят в этом году на участке Корсаковской трассы с 11 по 13 километр. На дороге от поворота на Охотскую трассу до учебно-тренировочного центра «Восток» продолжается капитальный ремонт. На объекте президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже завершены работы по уширению земляного полотна и устройству двух водопропускных труб. Сейчас подрядчик выполняет устройство земляного полотна и сваи моста через реку Христофоровку. Работы на объекте ведутся с большим опережением графика, что позволит ввести его в эксплуатацию уже в следующем году. Модернизация Корсаковской трассы проходит по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Опыт Сахалинской области по сохранению культуры КМНС представили на Всероссийской конференции «Реальность этносов» в Санкт-Петербурге. Масштабный форум, приуроченный к Году единства народов России, прошел в Государственном педагогическом университете имени Герцена. Специалист отдела культуры коренных малочисленных народов Северо-Сахалинского областного центра народного творчества Ольга Хурьон выступила с докладом на секции «Арктический вектор этнокультурного образования». В своем выступлении она подробно остановилась на успешных практиках и проектах региона, направленных на сохранение и развитие уникального этнокультурного наследия КМНС. Участие сахалинского специалиста подчеркнуло важность межрегионального диалога в вопросах сохранения этнической идентичности. Команда Сахалинского центра «Воин» стала победителем первенства вооруженных сил. Соревнования для допризывной молодежи прошли в России впервые. Их принял Барнаул Алтайского края. Первенство объединило 18 команд из разных регионов страны. В ходе состязаний участники стреляли, оказывали первую помощь, метали гранаты и ножи. В итоге команда Сахалинского центра «Воин» заняла первое место в общем зачете и второе в дисциплине «Дуэль». На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Илья Обломов.
1: Но как же все-таки приятно оказаться в этой рубрике каждый будний день. 2 часа отборных хитов с 20 до 22.00 на Первом Областном. И здесь мы с вами вспоминаем те хиты, которые когда-то звучали в эфире радио СТВ на частоте 105.5 FM. И окунаемся в эту самую ностальгию. Всегда приятно узнать эти треки и всегда приятно их послушать. Я уверен, что за эти 2 часа вы найдете тот самый любимый трек, который знаете наизусть, тот самый любимый трек, который, может быть, был записан у вас на кассете, может быть, был записан на CD, и который постоянно на репите крутился в автомобиле или дома, почему бы, собственно, и нет. Давайте насладимся максимально этим вечером, насладимся максимально тем плейлистом, который мы для вас приготовили. Гости из будущего: Аврил Лавин, Фло Райда, а также Энрике Иглесиас, Be With You прямо сейчас. Всем доброго вечера, ностальгируем.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Привет из 2000-го, гости из будущего, их работа «Ты где-то» в эфире Первого областного. Продолжаем ностальгировать и продолжаем вспоминать музыкальные хиты, которые когда-то звучали в эфире Первого областного. Продолжим дальше в том же духе. Араш, Валерия, Кайли Миноук, «Чай вдвоем». Все это будет уже совсем скоро. Ну а прямо сейчас поговорим о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июня, в Ахе временами ожидается дождь и температура до 5 градусов тепла. В Тымовском без осадков до 10 выше 0, в Смирных временами дождь и до 6 выше нулевой отметки. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске погода без осадков. В Углегорске до 11, в Тамари до 12 градусов тепла, в Чехове до плюс 13, в Невельске до плюс 14, в Хомске воздух прогреется до 15 выше нулевой отметки. В Северокурильске и Курильске также погода без осадков, в Северокурильске прохладно. До плюс 9, в Курильске теплее, до плюс 12 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и воздух прогреется до 6-8 градусов тепла, если можно так сказать, прогреется. Завтра днем, 5 июня, в областном центре погода ожидается без осадков и температура составит от 13 до 15 градусов тепла, ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6 семерок.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Два часа музыки без срока годности на радио АСТВ.

0: Это «Метелица» в исполнении Валерии. Привет из 2000-го. И этот трек вышел в рамках мега-успешного одноименного макси-сингла. Стал одной из визитных карточек певицы конца раннего периода ее творчества. И на самом деле вот эта композиция была записана в нетипичном для Валерии на тот момент жанре евроденс. Да-да, это он тот самый. Динамичный танцевальный поп-бит кардинально, конечно, отличался от ее привычных романтичных и драматических поп-баллад 90-х годов. Ну и, конечно же, этот трек мгновенно взлетел на вершины хит-парадов и принес певице премию «Стопудовый хит» по итогам 2000 года. И, конечно же, этот хит звучал на волнах Первого областного. И сегодня он здесь по праву занимает это место. Продолжим наше музыкальное ретро-путешествие. Кайли Миноук, «Чай вдвоем», а также Биби Рекса уже совсем скоро. Этот четверг продолжается вместе с Первым областным.
1: Радио АСТВ. 25 лет настоящих хитов. How do you describe a feeling?

Это Бобби Рекса, I Got You, в эфире Первого областного. Кстати говоря, это один из главных сольных прорывных синглов в карьере Бобби Рексы. Закрепил за ней статус самостоятельной поп-звезды, а не просто автора песен для других артистов. И сложности были и с этим треком, но все-таки Бобби Рекса преодолела все сложности и заслужила то, что этот трек занимал высокие позиции в чартах разных радиостанций, как за рубежом, так и в России. Привет из 2016-го. Мы с вами движемся дальше. Йоланда Бикул, Женя Отрадная, а также проект AJR уже совсем скоро. Ну, а прямо сейчас я расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июня, в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков и здесь до 11 градусов тепла, в Ногликах и Поронайске временами дождь, в Ногликах до 6, в Поронайске до 7 градусов тепла. В Красногорске, Долинске, Корсакове, Аниве, а также Малокурильском погода без осадков и до плюс 11. В Макарове временами дождь до 6 выше нулевой отметки, в Охотском до 10 выше 0 и без осадков. В Южно-Курильске завтра временами ожидается дождь и воздух прогреется до 7 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков.

0: Модной оптики линзочки. 8-42-42-28-27-28.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
4: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
5: В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Творог «Польза» 5%, 249,95 за 300 грамм. Сосиски «Стародворье» с сочной грудинкой, 219,95 за 400 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
11: Сколько стоит шашлык?
12: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
13: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
14: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
15: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
16: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
17: Радио АСТВ.

0: Ну что, вспоминаем? Женя Отрадная, ее работа «Уходи», 2007 год, и на самом деле это один из самых громких поп-хитов конца 2000-х. Он превратился в настоящий манифест расставания для целого поколения. С этой композицией Женя отбиралась на Евровидение 2008, заняла тогда 3-е почетное место. Дальше прошел Дима Билан, и вот эту историю с Евровидением мы с вами знаем. Но неожиданно, спустя годы, этот трек обрел вторую жизнь. В интервью певица признавалась, что «Уходи и дверь закрой» регулярно разучивают не где-нибудь, а в детских садах. Вот этот драматичный текст про разбитое сердце оказался положен на настолько простую, ритмичную и легко запоминающуюся мелодию, что песня идеально подошла для детских хоров, и вот в садике ее исполняли. Не знаю, насколько это правильно, но факт остается фактом, и он записан в историю этого трека. До конца этого музыкального часа команда IGR, Chili и Иванушки International вспомним и обязательно вспоем. 2 часа крутых отборных хитов на радио СТВ продолжается.
1: Музыка школьных дискотек. Радио АСТВ. Лучшее за 25 лет.
2: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. One sip. Bad for me. One hit. Bad for me. One kiss. Bad for me. But I give in so easily. And no, thank you.

0: Не знаю, как вы, а я от слова до слова, как говорится, от куплета до припева наизусть. Из Иванушки Интернешнл, их работа «Реви» в завершении первого часа отборных хитов здесь на радио АСТВ. Меня зовут Илья Обломов. На этом моя смена закончена. Второй час отборных хитов стартует уже через несколько мгновений. А я с вами прощаюсь. Услышимся с вами в воскресенье в 10 часов утра. Приду и буду будить вас и проводить выходной вместе с вами. Спасибо большое, что были все это время вместе со мной, а я в вашей компании. Всех обнимаю и прощаюсь до воскресенья. Хорошего и доброго теплого вечера. Илья Обломов, радио СТВ. Счастливо, пока.
1: Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июня, в Ахе временами ожидается дождь и температура до 5 градусов тепла. В Тымовском без осадков до плюс 10, в Смирных временами дождь до плюс 6 градусов. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске без осадков. В Углегорске до 11, в Тамари до 12 градусов тепла. В Чехове до 13, в Невельске до 14 выше 0, в Хомске до плюс 15. В Северокурильске и Курильске также погода ожидается без осадков. В Северокурильске до 9, в Курильске до плюс 12 градусов. В Южно-Сахалинске ночью погода ожидается без осадков. Столбик термометра в темное время суток покажет температуру от 6 до 8 градусов тепла. Днем 5 июня в Южно-Сахалинске погода ожидается без осадков и температура от 13 до 15 градусов тепла. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочке. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Сводим песни и олдскулы. Радио АСТВ.

0: плюс 11, в Южно-Курильске временами дождь и до 7 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске ночью погода без осадков, температура от 6 до 8 выше 0. Днем 5 июня в областном центре без осадков и температура от 13 до 15 градусов со знаком плюс. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Нужно вам всегда быть в форме.
4: Форма ведь должна сидеть.
5: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
6: Паранайский молокозавод.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
9: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Два часа музыки без срока годности. На радио

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июня, в Ахе временами ожидается дождь и температура до 5 градусов тепла. В Тымовском без осадков до плюс 10, в Смирных временами дождь до плюс 6 градусов. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске без осадков. В Углегорске до 11, в Тамари до 12 градусов тепла. В Чехове до 13, в Невельске до 14 выше 0, в Хомске до плюс 15. В Северокурильске и Курильске также погода ожидается без осадков. В Северокурильске до 9, в Курильске до плюс 12 градусов. В Южно-Сахалинске ночью погода ожидается без осадков, столбик термометра в темное время суток покажет температуру от 6 до 8 градусов тепла. Днем 5 июня в Южно-Сахалинске погода ожидается без осадков и температура от 13 до 15 градусов тепла. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзе. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, 5 июня в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков и температура до 11 градусов тепла. В Ногликах и Поронайске временами дождь, в Ногликах до 6, в Поронайске до 7 градусов тепла. В Красногорске, Долинске, Корсакове и Аниве без осадков. В Красногорске, Долинске, Корсакове и Аниве погода без осадков и здесь до 11 градусов тепла. В Макарове временами дождь до плюс 6, в Охотском без осадков и до 10 градусов тепла. В Малокурильском без осадков до плюс 11, в Южно-Курильске временами дождь и до 7 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске ночью погода без осадков, температура от 6 до 8 выше 0. Днем 5 июня в областном центре без осадков и температура от 13 до 15 градусов со знаком плюс. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзе. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июня, в Ахе временами ожидается дождь и температура до 5 градусов тепла. В Тымовском без осадков до плюс 10, в Смирных временами дождь до плюс 6 градусов. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске без осадков. В Углегорске до 11, в Тамари до 12 градусов тепла. В Чехове до 13, в Невельске до 14 выше 0, в Хомске до плюс 15. В Северокурильске и Курильске также погода ожидается без осадков. В Северокурильске до 9, в Курильске до плюс 12 градусов. В Южно-Сахалинске ночью погода ожидается без осадков. Столбик термометра в темное время суток покажет температуру от 6 до 8 градусов тепла. Днем 5 июня в Южно-Сахалинске погода ожидается без осадков и температура от 13 до 15 градусов тепла. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочке. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Солнце, весна, сто дней без сна.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, 5 июня в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков и температура до 11 градусов тепла. В Ногликах и Поронайске временами дождь. В Ногликах до 6, в Поронайске до 7 градусов тепла. В Красногорске, Долинске, Корсакове и Аниве без осадков. В Красногорске, Долинске, Корсакове и Аниве погода без осадков и здесь до 11 градусов тепла. В Макарове временами дождь до плюс 6, в Охотском без осадков и до 10 градусов тепла. В Малокурильском без осадков до плюс 11, в Южно-Курильске временами дождь и до 7 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске ночью погода без осадков, температура от 6 до 8 выше 0. Днем 5 июня в областном центре без осадков и температура от 13 до 15 градусов со знаком плюс. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

а вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Деревни строят на воде, руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июня, в Ахе временами ожидается дождь и температура до 5 градусов тепла. В Тымовском без осадков до плюс 10, в Смирных временами дождь до плюс 6 градусов. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске без осадков. В Углегорске до 11, в Тамари до 12 градусов тепла. В Чехове до 13, в Невельске до 14 выше 0, в Хомске до плюс 15. В Северокурильске и Курильске также погода ожидается без осадков. В Северокурильске до 9, в Курильске до плюс 12 градусов. В Южно-Сахалинске ночью погода ожидается без осадков. Столбик термометра в темное время суток покажет температуру от 6 до 8 градусов тепла. Днем 5 июня в Южно-Сахалинске погода ожидается без осадков и температура от 13 до 15 градусов тепла. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочке. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно заносит, и

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Позовешь меня, я приду так особенно на берегу танцевать.

Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное. На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Облобластное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов утра. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. Референс-центр для раннего выявления рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний открылся на базе Сахалинского амбулаторного кардиоцентра. Как рассказали в областном Минздраве, такая практика для России уникальна. Данные пациентов анализируются в единой аналитической системе, а затем на основе этих сведений формируется индивидуальный маршрутный лист. Пациенты, у которых выявлены риски, незамедлительно приглашаются на прием к врачу, который назначает дополнительные исследования. Если диагноз подтверждается, начинается активное лечение. Сахалинцев просят воздержаться от посещения юго-западного и северного склонов горы Большевик в областном центре в ближайшие выходные дни. Как предупредили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства, здесь будут проводиться мероприятия по регулированию численности бурого медведя с целью устранения угрозы нападения на людей. Напомню, в случае выхода хищника в населенный пункт специалисты рекомендуют незамедлительно звонить по номеру единой дежурности диспетчерской службы 112. Переустройство наружного освещения выполнят в этом году на участке Корсаковской трассы с 11 по 13 километр. На дороге от поворота на Охотскую трассу до учебно-тренировочного центра «Восток» продолжается капитальный ремонт. На объекте президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже завершены работы по уширению земляного полотна и устройству двух водопропускных труб. Сейчас подрядчик выполняет устройство земляного полотна и сваи моста через реку Христофоровку. Работы на объекте ведутся с большим опережением графика, что позволит ввести его в эксплуатацию уже в следующем году. Модернизация Корсаковской трассы проходит по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Опыт Сахалинской области по сохранению культуры КМНС представили на Всероссийской конференции «Реальность этносов» в Санкт-Петербурге. Масштабный форум, приуроченный к Году единства народов России, прошел в Государственном педагогическом университете имени Герцена. Специалист отдела культуры коренных малочисленных народов Северо-Сахалинского областного центра народного творчества Ольга Хурьюн выступила с докладом на секции «Арктический вектор этнокультурного образования». В своем выступлении она подробно остановилась на успешных практиках и проектах региона, направленных на сохранение и развития уникального этнокультурного наследия КМНС. Участие сахалинского специалиста подчеркнуло важность межрегионального диалога в вопросах сохранения этнической идентичности. Команда Сахалинского центра «Воин» стала победителем первенства вооруженных сил. Соревнования для допризывной молодежи прошли в России впервые. Их принял Барнаул Алтайского края. Первенство объединило 18 команд из разных регионов страны. В ходе состязаний участники стреляли, оказывали первую помощь, метали гранаты и ножи. В итоге команда Сахалинского центра «Воин» заняла первое место в общем зачете и второе в дисциплине «Дуэль». На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Внимание! В интернете участились рассылки фейковой информации. Не верьте всему, что пишут в сети. Будьте бдительны. Если вы получили пугающее сообщение, не пересылайте его другим. Не создавайте панику. Проверьте информацию в официальных источниках или у специалистов. Если информация содержит призывы к насилию или сообщение о возможных терактах, срочно звоните по номеру 112. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». И всегда все хорошо. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Доброе утро, друзья! Смотрите, какое хорошее настроение у нас.
0: А с чем это связано?
1: Пятница на дворе, все. Последний рабочий день на этой неделе. Какие-то свои дела все доделываем сегодня в мелком размеренном формате. И уже приступаем к вечеру, к отдыху и выходным.
0: Вот такие вот планы.
1: Да.
0: А как там у вас обстановочка? Надеемся, что все хорошо. Если нет, то дело поправимое. Сейчас мы вашим настроением займемся, ребята. Но, по крайней мере, музыкальным уж точно. Если кому-то в данный момент не хватает солнца, оно будет. И оно...
1: Из Монако.
0: Солнце. И... О, ты посмотри.
1: И оно из Монако.
0: А ты читаешь мои мысли.
1: Потому
0: молодец.
1: Что, да, мы лично транспортировкой занимались. Привезли солнце из Монако, немного добавили его в наш радиоэфир.
0: Да, только в ваших приемниках сегодня солнечно, ребята. Благодаря нам. Все, погнали.

0: Ребята, здесь и сейчас ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Все готовы?
1: Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия. Процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, не теряйтесь в новых обстоятельствах, а пытайтесь к ним приспособиться.
1: Тельцы, получится договориться об очень выгодном сотрудничестве.
0: Близнецы, не бойтесь проиграть в соревнованиях, в которых вы еще даже не вступили.
1: Раки, представится шанс добиться настоящего прорыва в деловой сфере.
0: Львы, упущенные возможности не такие уж и грандиозные, как ваше отношение к ним.
1: Девы, не идите на поводу у эмоций, научитесь ими управлять.
0: Весы, отдохните. Нужно много сил, чтобы двигаться дальше в том же темпе.
1: Скорпионы, отличный день для новых знакомств и приключений.
0: Стрельцы, поддержка близких поможет сохранить позитивное настроение на весь день.
1: Козероги, начинайте действовать только... как только увидите, что сложилось удачное обстоятельство.
0: Водолеи, откроются возможности, которым обидно было бы не воспользоваться.
1: Ну и рыбы, проявить сегодня настойчивость — это вызовет уважение у окружающих. Такой гороскоп на сегодняшний день. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Ребята, про музло.
1: Про музло. И сегодня одна из моих любимых песен, между прочим.
0: О!
1: Когда нужно было найти голос для нового кино про Джеймса Бонда, создатели фильма даже не сомневались, что это будет только Адель. И она не подвела. Ее мощный драматичный вокал идеально лег на завораживающую оркестровку. Трек получился невероятный. Skyfall, 2012 год. Забавные факты об этом треке. Адель написала песню всего за 10 минут, прочитав сценарий. И это первая заглавная песня Бондианы, которая получила Оскар, между прочим.
0: Oh.
1: Музыканты записывали трек с оркестром из 77 человек.
0: Мощно.
1: Да. И особая магия Skyfall в ее классической музыке. Вместо модных электронных битов Адель и продюсеры выбрали путь старых шпионских саундтреков с оркестром, хором и атмосферой ностальгии. Песня наполнена драматизмом и рассказывает о выборе в жизни, взлетах и падениях, внутренней силе человека, способного в одиночку противостоять всему миру. Вот я сейчас перечисляю все это, вспоминаю этот фильм, вспоминаю трек, как это все было наложено, весь сюжет наложен вот на эту музыку, и у меня прям мурашки, если честно, бегут по коже. Авторы песни были удостоены премии «Золотой глобус» за лучшую песню в рамках 70-й церемонии вручения наград. Позже они получили премию «Оскар» в той же категории. В общем, скороносная песня «Адель Skyfall».

0: Почувствуйте себя вещь. Настоящими Джеймсами Бондами, ребята. Все,
1: спасите этот мир сегодня.
0: Да. Так, давайте расскажем вам о погоде на сегодня. 7:20 в Южно-Сахалинске.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе временами небольшой дождь, плюс 3 градуса, в Тымовском без осадков 11 тепла, в Смирных без существенных осадков около 8 со знаком плюс. В Углегорске сегодня без осадков плюс 10, в Томаре осадков не предвидится до 12 выше 0, в Чехминевельске, а также в Холмске сегодня без осадков плюс 14. В Северо-Курильске осадков не ожидается около 8 тепла, в Курильске сегодня без осадков и температура воздуха прогреется до 11 градусов. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
2: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
4: В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Колбаса «Ратимир» краковская 349,95 за 400 грамм. Мороженое «Сникерс» «Рожок» 159 за 69 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: А что происходит?
2: А то происходит. Сейчас расскажу. Очень интересные новости сегодня у меня для вас. Итак, животные драки для пар стали проводить в Москве. Говорят, что игры такого рода помогают наладить отношения в 100% случаев за ценник 18 тысяч рублей.
1: Секундочку.
2: Платишь 18 тысяч рублей и гавкаешь на свою супругу. Да-да, вместо разговоров люди просто рычат друг на друга.
1: А зачем опций платить?
2: Много. Ну, это специальный формат. Ты туда приходишь, потому что дома это выглядит, видимо, странно. Когда приходишь в специальное место...
1: А, за 18 тысяч в специальном месте, да? Да. Это, в принципе, ничего
2: я
1: странного.
2: Я думаю, что выдают, возможно, какие-то наряды. Ага. Кем ты хочешь быть? Медведем, я не знаю, рысью,
1: ну, тогда что ты гавкаешь, если ты петух?
2: В общем, опций много там. Кусание, ползание на четвереньках, драки, размахивание руками, ну, в данном случае лапами, да? Одним словом, выпускание внутреннего зверя наружу.
1: Ну, да. Я бы еще понял, что если бы это где-нибудь функция появилась в Европе. Но у нас...
2: У нас, в России, в Москве, друзья. Ведущие этой практики уверены, что это помогает принять инстинктивную животную часть нашу, а еще проработать злость и отстаивание границ. В общем, если хотите помириться с партнером, просто нагавкайте на него.
1: Да-да-да. Не обязательно платить за это деньги и переодеваться в кого-либо, ребята.
2: Просто сядьте дома на кухне, погавкайте друг на друга, там, я не знаю, порычите, покусайтесь и расходитесь. Вот так. Так, ну теперь в Корею перемещаемся. Там изобрели корм для людей. О, девочки, наконец-то. Не нужно стоять несколько часов на кухне, чтобы накормить всю семью.
1: Просто купил, да, в миску насыпал.
2: Да, один пакетик порошка равен 250 грамм говядины плюс экстракция 20 овощей, белок и витамины. Разводим водой прямо в мягкой упаковке, и сытость на 5-6 часов обеспечена. Этот формат заменяет примерно 2 приема пищи. В Азии это давно уже норма, и такие пакетики, между прочим, уже завезли на наши маркетплейсы.
1: Ну, пока не попробую, ребята, никакой реакции от меня негативной не ждите, потому что все, что связано с едой или с чем-то подобным, тут мне нужно только исключительно пробовать.
2: Ну, с другой стороны, уже давно у нас есть какие-то пакетики с мясосупом, знаешь, да, которые маленькие пакетики, тоже разводишь водой и так далее.
1: На один только запах меня...
2: Не нравится тебе, кому-то ужас. Нравится. Опять же, там, но лапша это... быстрого приготовления, какие-то картофельные вот эти вот штучки в баночках тоже разводишь водой.
1: Но я ощущаю это так, если вот жена бы подсадила меня на все вот это вот, то, что ты перечисляешь, мясосуп, вот эти вот какие-то, то, что ты сейчас рассказывала, да, то я бы точно заплатил 18 тысяч, чтобы погавкать.
2: Но с другой стороны, переходим на новый формат, смотри, уже и
1: отношений.
2: Просто, да, есть нагавкали порошок. Друг на друга, потом она достала тебе этот порошок, развела его
1: с водичкой,
2: с водичкой. Это ужин дорогой, и ты уже, ну, какие претензии могут быть?
1: Хорошо, что эти новости все-таки далеко от нас с вами, ребята. Мы продолжаем жить нормально, потому что нормальные люди.
2: Но, с другой стороны, на маркетплейсах уже есть этот корм для людей. Кто-то наверняка уже пользуется спокойненько. Всю семью, у меня семья из 20 человек, что мне остается делать? Я заказала оптом, пожалуйста, да? Развела и всех накормила.
1: Грузовичок разгружайте, хорошо.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Отдел кадров на радио АСТВ.
1: 7 часов и 36 минут в Южно-Сахалинске. Поработаем, ребята. Что касается работы, есть такое предложение, кого достало уже то место, где он находится. Прям не любите его по какой-то причине, да? Итак, описание самого работодателя. Как он видит свою профессию. Итак, здравствуйте, меня зовут Ольга. Я директор по развитию, есть своя фитнес-студия, тренер, массажист, визажист, несколько образований, плюс творческий человек. То есть, понимаешь, компания вся держится на ней, потому что она везде. Она тебя и встретит на ресепшене.
2: Да-да-да.
1: После этого она тебя проводит, да, за тобой полы. Тык-тык-тык, быстренько
2: помогла. Она тебя еще и оттренирует, я так понимаю.
1: Я тебя сейчас оттренирую тут, ты мне. Так.
2: А потом еще и реснички наращу.
1: И дальше она продолжит. Сегодня мир диктует новые правила ведения бизнеса. Что ж, придется разобраться. Многоточие. Да, с вас. Внимание. Готовность ничего не зарабатывать первое время.
2: Так.
1: Работа на перспективу. Понимаете? Ну вот будь Ольгой.
2: Название какого-то сериала интересного.
1: Будь Ольгой, начни развиваться в плане бизнеса, да? Сейчас действительно бизнес он такой, да?
2: Там, да, кто, сразу никаких тебя
1: дал
2: не
1: слабину,
2: будет.
1: Дал слабину, прогнали. Поэтому ты человек-пароход, ты должен всем уметь заниматься. Ты каждый человек в этой компании,
2: да.
1: Все.
2: Если вам, если вы вдруг заинтересовались данной профессией...
1: Ищите Ольгу на просторах интернета. Да. Я думаю, она до сих пор в поисках...
2: И мы желаем вам удачи.
1: Людей, хорошо.

0: 7 часов и 40 минут в Южно-Сахалинске. Для вас прямо сейчас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону — окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 5 июня, в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 11 градусов. В Ногликах-Поронайске временами дожди, плюс 7. Красногорск — осадков не ожидается, 10 тепла. В Макарове плюс 7, временами дождь. В Долинске-Охотском без осадков, 11 градусов. В Корсакове, Аниве осадков не ожидается, плюс 13. В Малокурильском без осадков до плюс 11. В Южно-Курильске временами дожди, плюс 7. А далее у нас Южно-Сахалинск. Осадков сегодня не обещают синоптики. Плюс 13, плюс 15 днем. Ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Керамогранит прекрасный, купите вы не напрасно. Магазин «Квадратный метр» предлагает выбор вам. Красивый, модный, современный, стильный и недорогой. В магазин «Квадратный метр» приходите за размером 1200 на 600. Железнодорожная, 166Б. Проспект Мира, 2.
4: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
6: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» — задумано, сделано.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 7 часов и 47 минут в Южно-Сахалинске. Женя, что скажете?
1: Я хочу сказать о том, что мы ждем наших игроков. Песня ждет вас, игра ждет вас. Запой через пару мгновений. 49 15 05. Звоните прямо сейчас.

0: сейчас спою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Время пришло для игры. 7 часов и 50 минут в Южно-Сахалинске. Все готово.
3: Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Большой ассортимент и неизменно высокое качество продукции, за которые не нужно переплачивать. И многое другое – все по доступным ценам. Ваш выбор «Верный». Мы встречаем Марию.
2: Мария, здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Здравствуйте, Мария. Как дела?
4: Отлично.
2: О, а где вы?
4: В пути.
2: В пути. На работу. А с кем вы?
4: Я с семьей.
2: Вы с семьей? Вас много?
4: Да, в лагерь везу.
2: А, в лагерь?
4: О. Да.
2: Так, подождите.
4: Школьники.
2: Ага, школьники. Ну да, нечего отдыхать, да? Сразу какое-то занятие нужно найти.
4: Все работают.
3: Все работают. Так, семья, привет. Мы сейчас предлагаем Марии исполнить композицию.
2: Не факт, что молодежь ее вспомнит, но вы должны вспомнить обязательно. Если вдруг нет, то тут пусть подключается вся семья.
3: И всей толпой придумывайте,
2: да, придумывайте слова.
3: Да, слова.
2: А, главное не провалиться, главное не молчать, главное не напевать, а именно слова, именно чтобы какая-то мелодия звучала. Тан-таран-тан-тан. Итак, все, все готовы? Все знаете?
4: Готовы.
2: Давайте, 3, 2, 1, погнали. Погнали.

0: буду просто все уходить. Скоро я тебя позабуду, ты меня не ищи. Я теперь страдать и плакать не буду, просто все уходи. Скоро я тебя позабуду.
1: Тебя позабуду.
2: Да!
3: Мария!
2: Все, как мы хотели.
3: Это великолепно.
2: Да, нам понравилось. Захотелось на дискотеку. Немного поплясать. Но у всех сегодня работа. Поэтому, Мария,
3: поздравляем.
2: С праздником, хотел сказать.
3: С вашим личным праздником, да. Вы выиграли сегодня, вы победитель. И я надеюсь, вы сегодняшнего, в течение сегодняшнего дня вы остаетесь победительницей.
2: Да, во всех аспектах жизни. Да. Мария, с вами свяжемся чуть позже. Спасибо за игру, хорошего настроения.
0: Спасибо.
2: Все, пока,
3: ура.
2: Счастливо, до свидания.
3: Прекрасная пятница, прекрасная Мария исполнила нам сегодня песню и всем подняла настроение. Это игра «Запой» по будням в это самое время. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов. Верный партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: Друзья, всем доброе утро. На Сахалине и Курилах 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска — сеть магазина «Пинтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. Нецелевое расходование средств выявили в медучреждениях области. Почти 3000 сахалинских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку. В Корсакове обновили детский сад номер 8. Контрольно-счетная палата проверила исполнение бюджета территориального фонда ОМС Сахалинской области за первый квартал года. Итоги депутаты заслушали на заседании комитета по бюджету и налогам. Так, в 6 медицинских организациях выявлено нецелевое использование средств на сумму более 36 миллионов рублей. Вернуть удалось 17. При этом долги более 10 миллионов рублей остаются за 2024 и 2025 годы. Как пояснили представители Минздрава, долги и штрафы взыскиваются через суд, материалы по некоторым нарушениям передаются в прокуратуру. Руководители таких организаций подвергаются штрафам и дисциплинарным взысканиям. Почти 3000 сахалинских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку. Для проведения экзамена в регионе работали 30 пунктов. За прозрачностью и соблюдением процедуры следили 73 общественных наблюдателя. Напомню, для получения аттестата по русскому языку необходимо набрать минимум 24 балла. Для поступления в ВУЗ минимальный порог 36. А для получения аттестата с отличием и медали выпускнику нужно набрать не менее 70 баллов. В Корсакове обновили детский сад номер 8. После капитального ремонта здесь изменилось не только состояние помещения, но и само образовательное пространство. Коридоры и переходы превратили в познавательный маршрут. Стены украсили рисунками воспитанников с узнаваемыми местами Корсаковского района. Одним из новых элементов стал скалодром. В ближайшее время новая мебель и оборудование должны поступить в столовую. В селе Зональное Тымовского района стартовали практические испытания конкурса «Лучший лесной пожарный». В первый день участники соревновались в лесном ориентировании и физической подготовке. Конкурсантам нужно было выполнить комплекс упражнений, в том числе преодолеть 200 метров с грузом весом 15 килограммов. Дистанцию пожарные проходили по пересеченной местности с лежачими бревнами и водными преградами. Сегодня состоится решающий день испытаний. Участников ожидает лесная полоса препятствий. Боксерские груши для кошек становятся популярными у россиян. Они выпускаются в виде компактных подвесных или напольных снарядов на пружине и присоски, позволяя питомцам выплеснуть охотничий инстинкт, подвигаться и снять стресс. Цены на такие игрушки зависят от комплектации. Например, груши могут быть со встроенной пищалкой или имитацией боксерских перчаток. Не в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 7 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Так, ребята, всем привет. Спонсор Облбласт, нового шоу, сеть социальных продуктовых магазинов Верный. Сеть социальных продуктовых магазинов Верный. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома.
1: Доброе утро.
2: Доброе.
1: Ну что, добро пожаловать в новый час Облбластное шоу. С вами Артем Бушаев.
0: И Женя Милый.
1: И мы предлагаем вам с нами порассуждать, пообсуждать. У нас есть тема для вас.
0: Да, здравствуйте. Есть такая штука. А, ребята, какой фразой в общественном транспорте показать, что вы здесь совершенно случайно? Я помню этот момент, и я прям думаю, блин, это так смешно. Давненько тоже на автобусе не ездил.
1: Конечно, естественно.
0: И когда заходили вот люди, которые хотели показать, что они здесь абсолютно случайно, что у них своя вертолетная площадка.
1: Да-да-да.
0: Вот, просто обстоятельства. Да-да-да. Они заходят. Так, а сколько сейчас проезд, собственно, стоит, потому что, ну, так давно не ездил на общественном транспорте. Ему говорят, там, ну, я не знаю, 25 рублей. Он такой, ого себе, последний раз ездил, было 4,50, да. И я такой думаю, да не ври, я тебя вчера здесь видел. Мы с одной остановки катаемся каждый день.
1: Ну, я бы тоже, наверное, засмущалась. Потому что я сейчас даже не представляю, где там что платить, куда карточку прикладывать. Но дети мне мои все рассказали. Они сказали, да, мам, там вообще просто заходишь и прикладываешь карточку. Специальная штука там есть.
0: Причем по карте дешевле, а наличные подороже.
1: Да?
0: Короче, есть разница между картой и наличными.
1: Наоборот?
0: Да, я не знаю, в какую сторону. Ну, не факт. Ну, ты не факт. Знаешь, я не знаю. Я знаю, что точно разница есть. Ребята, напишите, какова разница, и наличными больше, да, надо платить?
1: Мы просто на вертолетах летаем.
0: Вы же знаете, у нас свои вот эти вот.
1: У нас просто водители от радио СТВ личные, знаете, вот эти, которые дверь открывают, когда выходят.
0: Фруктами угощают.
1: Шампанское наливают.
0: Ребята, какой фразой в общественном транспорте показать, что вы здесь абсолютно случайно? Рассказывайте нам. Пишите в Макс плюс 7 960 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ. Также наш телеграм-канал Радио СТВ принимает ваши сообщения. Мы ждем каждое из ваших сообщений.

0: Так, 8 часов и 14 минут в Южно-Сахалинске. Для вас, ребята, астрологический прогноз на сегодня.
1: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностик, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Так, погнали. Овны, доброе утро. Не теряйтесь в новых обстоятельствах, а пытайтесь к ним приспособиться.
1: Тельцы, получится договориться об очень выгодном сотрудничестве.
0: Близнецы, не бойтесь проиграть в соревнованиях, в которые вы еще даже не вступили.
1: Раки, представится шанс добиться настоящего прорыва в деловой сфере.
0: Львы, упущенные возможности не такие уж и грандиозные, как ваше отношение к ним.
1: Девы, не идите на поводу у эмоций, научитесь ими управлять.
0: Далее, весы, отдохните. Нужно много сил, чтобы двигаться дальше в том же темпе.
1: Скорпионы, отличный день для новых знакомств и приключений.
0: Стрельцы, поддержка близких поможет сохранить позитивное настроение на весь день.
1: Козероги, начинайте действовать, как только увидите, что сложились удачные обстоятельства.
0: Водолеи, откроются возможности, которыми обидно было бы не воспользоваться.
1: Ну и рыбы, проявите сегодня настойчивость, это вызовет уважение у окружающих. Такой гороскоп на сегодняшний день. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.
0: Сегодня вспоминаем различные случаи, да, из вашей жизни, из вашей практики. А возможно, вы что-то придумаете смешное. Какой фразой в общественном транспорте показать, что вы здесь случайно, ребята?
1: Обязательно напишите.
0: Да, пишите в Макс, плюс 7-900-660-1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ», наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь.

0: Так, 8:18 в Южно-Сахалинске. Ребята, ваше сообщение. Здесь готовы озвучить парочку. Смотрите, тема у нас такая. Какой фразы в общественном транспорте показать, что вы здесь случайно?
1: Доброе утро. А куда платить?
0: А куда платить? Хорошо. Доброе утро. Это какой маршрут?
1: Так, хорошо.
0: О, кстати, по поводу нашего с тобой вопроса, да? Здравствуйте. Несколько лет не ездил на автобусе, а тут пришлось проехать по карте 50 рублей, наличными 60. Наличкой дороже. Вот, как я и думал. Но хотят, потому что избавиться от этой бумажной, водителя не отвлекать, а возможно даже и убрать и кондуктора. Я не знаю, есть даже до сих пор.
1: Ну, кто-то проверяет
0: вот.
1: Наверняка, да.
0: Была очень удивлена, но не поняла, почему так. Ага, хорошо, спасибо. Спасибо.
1: Значит, еще одно сообщение. Я так, ради интереса. Просто посмотреть. Я здесь не то, чтобы вы подумали. У меня вон авто стоит, я два автомобиля у меня, значит.
0: Так, Ирина пишет, говорить не обязательно, а покрутить на пальце брелок от машины. Это база. Хорошо. Ой, хорошо, да, слушайте.
1: Отлично. Мы отлично начали с вами, друзья.
0: Ребята.
1: И еще одно сообщение на закуску. Всем доброго пятничного утра. Утречка.
0: Утро.
1: Утро, да. Не знаю, как показать, что в автобусе случайно. Научите, пожалуйста. Езжу на машине везде, а от сына знаю, что картой 50, наличка водителю 60. Действительно дороже.
0: Ага, все. Как мы планируем.
1: Ну вот сейчас вас как раз, Анна, и научим. Да. И наши слушатели научат, как ездить на автобусе. Да. Все нам расскажут.
0: Какой фразой в общественном транспорте, да, показать, что вы здесь случайно? Пишите, ребята, в Макс, плюс 7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь.
0: О погоде прямо сейчас.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе временами небольшой дождь, плюс 3, в Тымовском без осадков 11 тепла, в Смирных без существенных осадков около 8 градусов со знаком плюс. В Углегорске без осадков плюс 10, в Томари осадков сегодня не ожидается плюс 12, в Чехове, Невельске, а также в Хомске без осадков 14 тепла. В Северокурильске осадков не предвидится, плюс 8, в Курильске сегодня без осадков до 11 выше 0. В Южно-Сахалинске днем осадков не ожидается, плюс 13, плюс 15 градусов, ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
7: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
8: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
3: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: 8:27 в Южно-Сахалинске. Ребята, у нас есть тема на этот час. Тема звучит так, внимание. Какой фразы в общественном транспорте показать, что вы здесь случайно?
1: Совершенно случайно, просто
0: так вышло. Попадались ли вам такие персонажи?
1: Которые... Доброе утро, значит, фраза такая. Подскажите, на какой остановке мне выходить? Мне надо вот туда-то или туда-то, например, да? А вообще есть сейчас очень удобно отслеживать маршруты по навигатору. Иногда нужно пересесть на общественный транспорт, и ты не знаешь нужный маршрут, и навигатор 2GIS очень помогает. Вот, кстати, я пыталась отслеживать автобусы вот через это приложение, но мне ничего не получилось.
0: Go to Bus есть, оно по...
1: Очень поняла, как там, чем пользоваться.
0: Наверное, непривычно.
1: Возможно.
0: Потому что я когда разбирался, мне было примерно понятно. Давно тоже не заходил. Mm-hmm. Ладно, доброе утро, радио. То, что ты в автобусе не часто бываешь, может выдать фраза: а как тут пристегиваться?
1: Да-да-да-да. А где тут вообще чего?
0: Ага.
1: Так.
0: А, нет, секундочку, это не «а», это просто «да». Аэрофлот уже не тот.
1: Так, хорошо. А если сообщение немного не по теме, могу его зачитать, как считаешь?
0: Ну да, давай уже, жги.
1: Давайте. 2011 год, аэропорт Шереметьево. Стоим в автобусе, который везет до самолета. Ждем опоздавших пассажиров, и тут бежит мужчина маленький, полненький, с двумя чемоданами и громко так кричит: «Это автобус до Сахалина!» А ему в ответ из толпы: «Да, заходи, довезем!» Смеялся весь автобус, и мужчина явно был рад, что успел. Ну, прям до Сахалина довезли его, значит, на этом автобусе маленьком.
0: А до Востока довезет? До площади Ленина доеду?
1: Да.
0: Так, вам, наверное, интересно, зачем я вас всех здесь собрал? Это фраза из лифта. Тоже хорошо подходит и туда, и туда. «Мы все задохнемся», сказал человек. И после этого выбежал из автобуса, скорее всего.
1: Что же он там такого сделал? Так, на автобусе не передвигаюсь. Если сейчас поехать на автобусе, то это кошмар, пока изучить все маршруты. День пройдет. Хороша отмазка на работе у меня не было, потому что пытался добраться на автобусе.
0: О, кстати, да. Ребята, вот видите, чему-то можно научиться даже в рамках нашей темы.
1: Да?
0: Так, мне понравилось это сообщение, но прочитаю его чуть позже. Давайте пока, ребята, прервемся ненадолго. У нас Мия Бойко впереди. И ваше сообщение здесь по-прежнему принимает Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, друзья.
0: Какой фразой в общественном транспорте показать, что вы здесь случайно?

0: 8:32 в Южно-Сахалинске. Спонсор облобластного шоу. Сеть социальных магазинов «Верный». Большой выбор качественных продуктов на любой случай для праздничных торжеств, теплых семейных ужинов, аппетитных завтраков, романтичных пикников, школьных перекусов без переплаты, лишней суеты. Ваш выбор «Верный».
1: Значит, у нас есть сегодня для вас тема, чтобы мы могли ее обсудить. Какой фразой в общественном транспорте показать, что вы здесь случайно?
0: Итак, сообщение, которое мне очень понравилось. Вообще-то я таксист, а тут так, для души. А?
1: Да.
0: Вообще хорошо, ну юмористы, а?
1: Да.
0: Люблю вас.
1: Значит, зашел в автобус и не знаю, как платить и сколько. Да, а вообще за 18 лет автостажа ездил на автобусе раза 3, один раз в Москве, один раз в Барнауле и один раз у нас. Я вам скажу, наши автобусы по сравнению с барнаульскими, мое почтение. Угу. Чисто, кондиционеры, картами платить можно, а там, судя по обстановке, еще и пинка получить от водителя можно, если без сдачи не заплатил. Но автобусы все же не мое.
0: Не мое. Хорошо, слушайте, ну как я, если я понимаю, карты платили и кондиционер, значит, совсем недавно прокатились. Хорошо. Я куда-то нажал и попал. Попал сюда, и желательно на площадь Ленина.
1: Да, я случайно попал сюда.
0: Да, сюда. Но все-таки довези меня, да, большая машина?
1: Да.
0: От этого мы не отказываемся. Ладно.
1: Так, доброе утро. Долго ждала автобус, минут 20. Выбирала нужный маршрут с нужным номером. Лет за 10 возникла необходимость впервые. Подошел автобус, я заскочила. Разобралась с оплатой, но поняла, что забыла, куда он едет. Было очень страшно спрашивать, куда мы, собственно, все едем.
0: Разучились люди разговаривать. Раньше на остановке двери открываются. Я до ЗАГСа доеду. Да, залезай. Ага.
1: И весь автобус отвечал, да. Да,
0: а сейчас кого-то спросишь, я думаю, люди на тебя посмотрят. Но у меня такое, я давно не ездил, да, но у меня такое ощущение, что все как-то злобно на тебя посмотрят, поэтому не очень спрашивают.
1: Такие вопросы глупые задаете, мужчина.
0: Раньше только так и общались, я помню это.
1: Да, я тоже помню, конечно. Всегда спокойно спрашивали у всех, да, сидящих в автобусе, куда едет автобус.
0: Да и, конечно, особенно зимой, эта дверь же надолго открывается, если он там будет вычитывать что-то там, бедный человек стоит, мерзнет.
1: А там еще столько остановок написано, да, на...
0: Пока выучишь.
1: Причем там еще иногда буквы какие-то кривые.
0: Наклейка на наклейке, я помню, была. Чуть не разберешь ничего.
1: И непонятно в итоге, какая конечная.
0: Сейчас у тебя вот эта вот доска висит информационная, да? Можно понять, что там за маршрут, как он примерно двигается. Плюс с помощью телефона можно посмотреть.
1: Нет, сейчас очень все удобно сделано, чистенько, действительно, автобусы приятные, все как бы.
0: Поэтому сейчас я вас понимаю, и люди как-то в себе, в телефонах.
1: Я тоже думаю, в какой-то момент мне нужно было там на автобусе доехать, и я подумала, да я лучше пешком пойду, чем я сейчас буду спрашивать. Я не знаю, куда там эту карту прикладывать. В общем, я испугалась.
0: С людьми нужно разговаривать.
1: Да, я лучше пройдусь. Ну и что, что минус 20 на улице? Зато ни с кем разговаривать не нужно.
0: Да всего-то 5 километров, что же молодая еще. Так, ребята, какой фразой в общественном транспорте показать, что вы здесь случайно? Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Скорее присоединяйтесь, время еще есть, пообщаемся.

0: 8:42 в Южно-Сахалинске. Ребята, облобластное шоу продолжается. Тема на этот час у нас актуальна. Какой фразой в общественном транспорте показать, что вы здесь абсолютно случайно? Можно вспомнить что-то из жизни, а можно придумать что-то свое и тем самым пошутить шутку этим утром. В прямом эфире мы озвучим ваши сообщения. Присылайте их в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ тоже принимает ваши сообщения. Пишите.
0: А прямо сейчас расскажем вам о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 5 июня в Александровске-Сахалинском без осадков до 11 градусов, в Ногликах и Поронайске временами дожди +7, в Красногорске без осадков +10, в Макарове временами дождь +7 градусов, в Долинске-Охотском осадков не ожидается 11 тепла, далее без осадков Корсаков-Анива +13, в Малокурильском 11 градусов. В Южно-Курильске временами дожди +7, в Южно-Сахалинске без осадков +13, +15, ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама. Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
3: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505 525.
2: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское и лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
3: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207. Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр-гигант теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла Liquimoly и Matuль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8:51 минута в Южно-Сахалинске. Еще парочка сообщений на нашу утреннюю тему. А какой фразы в общественном транспорте показать, что вы здесь случайно, ребята? Угу. Да. Я здесь случайно. Да, ну, банальная фраза. Да. Да, очевидно
1: просто,
0: же.
1: Просто зашел на тебя, так все сразу посмотрели, ты говоришь, я здесь случайно. Вообще-то.
0: Да никто не спрашивал.
1: Я сегодня не собирался ехать на автобусе.
0: Так, а это автобус, да, первый раз здесь. Куда жать? Куда едем вообще? Че собрались?
1: А куда тут прикладывать?
0: Так, да. У нас было сообщение о том, что да я вообще таксист, я здесь случайно, угу. Да, доброе утро, я вообще тоже таксистка, я здесь вон с тем таксистом, да, как продолжение.
1: Так, хорошо, доброе утро, давно не ездила на автобусах, лет 15, метель, сугробы, машина, не вариант. Так вот, автобус, народ, все заходят, толкаются, и в какой-то момент я хватаюсь за поручень у входа, а там какая-то кнопка, как зазвенит у водителя, у меня испуг, все внимание на меня, я не растерялась, проверка связи, говорю, смеялись все.
0: Это остановка по требованию? Да, получается?
1: Вот видимо, это вот да, вряд красная ли, кнопка.
0: Вряд ли пожарная сигнализация.
1: Ну, что-то случилось в автобусе, да, водитель должен об этом знать.
0: Угу, хорошо, так, доброе утро, а где кондуктор? Кондукторы есть вообще в автобусе? Ребята, сейчас катаются люди в автобусе, которые...
1: У которых есть свое центральное место, самое удобное, самое козырное. Да, там, с подушками, с этими одеялами.
0: С телевизором, возможно, сейчас, с беспроводным Wi-Fi, да?
1: Да, сериалы смотрят.
0: Как далеко ушло, да, все это
1: да,
0: развитие.
1: Тоже очень интересно, есть ли сейчас кондуктор вот такого формата, у которого есть свое личное место.
0: Так, напишите. И еще раз, да, пара сообщений успеет прилететь до конца этого часа. Ждем, какой фразы в общественном транспорте, показать, что вы здесь случайно, абсолютно. Ребята, напишите нам в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте, Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ, присоединяйтесь.

мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Егор, Крид, тут Артик, Асти, Женя, Артем. Как много народу собралось, аж душно становится, ребята. Откройте
1: слишком окошко, много да. людей, да.
0: Давайте проветримся немного. В Южно-Сахалинске 9 утра, этот час мы завершаем.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118, 300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Отопительный сезон официально заканчивается в Южно-Сахалинске. Около двух часов находились на заблокированной парковке 18 автомобилей в областном центре. Общественный туалет установили в Александровске-Сахалинском. Отопительный сезон официально заканчивается в Южно-Сахалинске. В ночь на 6 июня коммунальные службы начнут поэтапное отключение батарей в жилых домах, а также на объектах социальной инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе мэрии областного центра, решение о прекращении подачи тепла принимается на основании погодных показателей. Согласно официальным правилам, отопительный сезон считается полностью завершенным только в том случае, если среднесуточная температура воздуха на улице устойчиво держится на отметке плюс 8 градусов и выше на протяжении 5 суток подряд. Около двух часов находились на заблокированной парковке 18 автомобилей в Южно-Сахалинске. Двое автохамов бросили свои машины на выезде возле административного здания по адресу Компроспект 33. Машины полностью заблокировали проезд. Выехать с парковки не смогли сотрудники Госархива, концертного зала «Симфонии» и СГУ. На место вызвали сотрудников госавтоинспекции. К моменту прибытия правоохранителей вернулась владелица одного авто. Она пояснила, что ей негде было оставить машину, пока она с детьми посещала кукольный театр. Владелец второй машины появился только спустя 2 часа. Новые модульные общественные туалеты установили в Александровске-Сахалинском. Они расположены по улице Строковой в сквере Тельного. При этом в мэрии муниципалитета подчеркивают, что финансирование заложено исключительно на обслуживание объектов. В случае совершения актов вандализма туалеты будут немедленно закрыты, средства на их ремонт не предусмотрены. Жителей и гостей областного центра приглашают на сельскохозяйственную ярмарку. Тематическое мероприятие 6 июня состоится на улице Горнолыжной за мультимедийным парком «Россия. Моя история». Свою продукцию здесь представят городские предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств и садоводы из ближайших районов, включая Долинский, Корсаковский и Аневский. Торговые ряды будут работать с 9 до 16.00. Весь день между Площадью Победы и местом проведения ярмарки будут курсировать бесплатные автобусы. Новый аттракцион «Орешник» открыли в парке развлечений «Дивоостров» в Санкт-Петербурге. Он представляет собой высокую ракету, раскрашенную в цвета российского флага. Во время работы кабина плавно поднимает пассажиров на большую высоту, после чего следует стремительное свободное падение. Аттракцион предназначен для посетителей весом до 90 килограммов. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 8 градусов. На этом у меня все. В студии была Виктория Тарабарина.
4: Выпускники, найти первую работу по полученной вами профессии – не проблема. Вы можете стать участником программы по трудоустройству на квотируемые рабочие места. Для этого подайте заявление в электронном виде через единую цифровую платформу «Работа в России». Получите направление в Центре занятости населения, трудоустройтесь на квотируемое рабочее место. Возможностей больше, чем кажется. Подробную информацию об участии в программе можно получить в региональном агентстве по труду и занятости населения или в Центрах занятости населения.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Ой, как хорошо. Кажется, выглянуло солнце из-за туч, и это Женя Милых.
1: И это Артем Бушаев, и мы напоминаем, что мы встречаем эту пятницу вместе на волне Радио СТВ.
0: Ты не поняла мой комплимент. Кажется, выглянуло солнце из-за туч, и это Женя Милых. А ты на автомате пошла уже, ничего себе. А я смотрю, давай.
1: Давай заново, переделываем.
0: Бодрое утро, ребята. Кажется, вышло солнце из-за туч, и это Женя Милых.
1: Да, друзья, спасибо большое. Я выглянула, чтобы осветить это пространство.
0: Да опять не так. Ты должна была комплиментом на комплимент ответить.
1: Из-за тучи.
0: Мужчины тоже нуждаются во внимании.
1: Выглянуло солнце из-за тучи. И это Артем Бушаев.
0: Да, такой. Ну, хорошо. Кучный парень из-за туч. Так, 9.08 в Южно-Сахалинске. Ребята, через пару минут ваш астрологический прогноз. Надолго вас здесь задерживать не будем и своими голосами останавливать поток музыки в ваши приемники. Поэтому давайте к очередному треку прямо сейчас.

0: часов и 10 минут в Южно-Сахалинске. Ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. И сегодня у нас пятница, между прочим, пятое число, 5 июня.
1: Угу. Прекрасно.
0: Тебе тоже нравится?
1: Да, да.
0: Молодец.
1: Пятое число, 5 июня, пятница. Так. Хорошо, ну а прям
0: жалко,
1: сейчас...
0: что месяц шестой, да, так бы вообще было прям совпадение. Три из трех.
1: Спонсор гороскопа — центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус» в Ивенде. Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория теперь доступна, и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, не теряйте в новых обстоятельствах, а пытайтесь к ним приспособиться.
1: Тельцы, получится сегодня у вас договориться об очень выгодном сотрудничестве.
0: Это у нас с тобой не получается. Так, близнецы, не бойтесь поиграть в соревнованиях, в которые вы еще не вступили.
1: Угу. Да, проиграть. Раки, представится шанс добиться настоящего прорыва в деловой сфере.
0: Львы, упущенные возможности не такие уж и грандиозные, как ваше отношение к ним.
1: Девы, не идите на поводу у эмоций, научитесь ими управлять.
0: Весы, отдохните. Нужно много сил, чтобы двигаться дальше в том же темпе.
1: Скорпионы, отличный день для новых знакомств и приключений.
0: Стрельцы, поддержка близких поможет сохранить позитивное настроение на весь день.
1: Козероги, начинайте действовать, как только увидите, что сложились удачные обстоятельства.
0: В Водолее откроются возможности, которыми обидно было бы не воспользоваться.
1: Рыбы, проявите настойчивость, это вызовет уважение у окружающих. Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа — центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Рамузло.
1: Ой, что сейчас будет происходить в ваших приемниках? К этому нужно подготовиться морально, ребята, поэтому начнем издалека, Женечка.
2: Да. System of a Down. Да, трек под названием Aerials 2002 года. Это трек «Философская медитация в стиле New Metal», ставшая неожиданным хитом. Серж Танкян написал ее как размышление о человеческой суете. «Aerials in the Sky» — это метафора наших попыток возвыситься над обыденностью. И концерт группы System of a Down в Ереване состоялся 23 апреля 2015 года. Во время исполнения этой песни на концерте в Ереване над городом разразилась гроза и молнии в момент кульминации трека.
1: Круто.
2: И тысячи фанатов застыли в оцепенении. Это, мне кажется, в момент... Действительно, кульминация этого трека, увидеть такое, это то же самое, что получить какой-то знак. Так и сказал участник рок-группы System of a Down, что это для них был знак. Мы пели о вечном, о природе, и природа ответила нам. Для группы это было особое событие, так как все участники армяно-американцы. Вокалист Серж Танкян позже говорил, что чувствовал, будто группа была создана ради этого выступления. Ну а мы будем слушать их трек под названием «Aerials». Прямо сейчас.

0: 9:20 Южно-Сахалинске. Прямо сейчас для вас информация о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 5 июня. В Ахе временами небольшой дождь, плюс 3. В Тымовском без осадков 11 тепла. В Смирных существенных осадков сегодня не ожидается, плюс 8. В Углегорске сегодня без осадков, плюс 10. В Томаре осадков не предвидится, до 12 тепла. В Чехове, Невельске и в Холмске без осадков 14 со знаком плюс. В Северокурильске осадков не ожидается, плюс 8. В Курильске сегодня, друзья, без осадков, плюс 11 градусов. В Южно-Сахалинске осадков днем не ожидается, плюс 13, плюс 15 в течение дня. Ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита». Телефон 6-7.
5: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
6: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из 3 блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
7: Сколько стоит шашлык?
8: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
9: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
10: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в 2 шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
11: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
12: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
13: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
12: И самое главное – забота о каждом пациенте.
13: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
12: Телефон 40 18 18.
13: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
14: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Афиша на радио АСТВ.
1: Доброе утро всем. Ребята, что касается кино.
2: Давайте, расскажите.
1: Давненько мы с вами не пробегались и не падал наш взгляд на те картины, которые сейчас можно посмотреть.
2: Давайте.
1: В кино. А Женя, между прочим,
2: да,
1: посещала один кинофильм, о котором мы поговорим чуть позже.
2: Давайте.
1: Так, смотрите, что можно посмотреть в кино, да, планируя выходные. Впереди у нас «Богатыри», наша отечественная кинокомедия, 6+, с детьми, добро пожаловать. «Не одна дома», еще одна комедия выпускной, тоже 6+, еще одна отечественная, да, как я упомянул ранее. Так, «Грязные деньги», о, это то кино, которое я ждал, чтобы вы понимали.
2: Ой, я тоже очень его ждала, и тоже хочу на него сходить посмотреть.
1: Хорошо, Гай Рич снимает,
2: да,
1: а
2: мой
1: там
2: любимый.
1: Редко, когда случаются провалы. Бывают, но я думаю, не с этим фильмом и не с этим актерским составом. Далее у нас «Кощей. Тайны живой воды», 6+. Это мультик, который любят и знают ваши дети. Вот, попадающий под эту возрастную категорию. «Пропасть» в кино по-прежнему 16+. Для вас, кстати, фильм «Майкл» идет у нас в кино уже не первую неделю. Mm-hmm. Кто-то уже ходил, посмотрел, оценил. Ребята говорят, неплохо. 18+. Ну и та картина, про которую хотелось бы обсудить, да, с человеком, который вот своими глазами.
2: Да, это «Мандалорец» и «Грогу», «Звездные войны», очередная какая-то часть. Мы ходили с детьми, мне очень понравился фильм, моим детям очень понравился фильм. Вообще считаю, что там очень много каких-то моментов, которые поучительные для детей, отношения семьи, друзей. Любовь, именно любовь, которая родская, да, очень мне понравилась. Добрый, приятный фильм с крутыми спецэффектами, прекрасные актеры, хорошие
1: люди вокруг, да.
2: Людей-то немного в фильме, там все какие-то...
1: Персонажи. Да.
2: Но в целом мне очень понравился и этот прекрасный Бэйби Йода, которого хочется прямо потискать. Ну, в общем, мне... кино понравилось.
1: Хорошо, мне нравится этот отзыв. В общем, Женя одобряет, ребята. Угу. Если что, вы знаете, в кого кидать тапки. Спасибо за внимание.
0: Афиша на радио АСТВ.

0: 9 часов и 40 минут в Южно-Сахалинске. Для вас прямо сейчас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 5 июня, в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 11 градусов, в Ногликах и Поронайске временами дожди плюс 7, в Красногорске без осадков 10 тепла, в Макарове временами дожди плюс 7, в Долинске-Охотском без осадков до плюс 11. В Корсакове-Аниве осадков не ожидается 13 градусов, в Малокурильском 11 и осадков не будет. В Южно-Курильске временами пройдет дождь плюс 7, в Южно-Сахалинске без осадков плюс 13, плюс 15, ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
3: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
5: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
6: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
7: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
9: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
11: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: и отнестись с пониманием к временному неудобству. Также администрация Корсакова предупреждает об ограничении движений в районе, в райцентре. В связи с проведением работ по реконструкции системы водоотведения на улице Краснофлотской с 8 утра 6 июня до 22.00 12 июня будет временно ограничено движение транспорта. Учтите, пожалуйста, эту и другую информацию и планируйте свои маршруты вовремя.
1: Точно. Спасибо.
2: Реклама спонсора.
3: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
4: Хозяин, запиши, у меня лапки.
3: Телефон 31 32 22.

0: Новости на радио АСТВ.
1: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинская коммунальная компания готовится к плановым работам в межотопительный период. В Макарове оказался обесточен Дом культуры. Жителей Корсаковского района приглашают присоединиться к массовой зарядке. Сахалинская коммунальная компания в областном центре готовится к плановым работам, проводимым в межотопительный период. Два этапа гидравлических испытаний тепловых сетей пройдут в июне и августе, а в перерывах в июле-сентябре специалисты устранят повреждения, выявленные в ходе проверок. Эти мероприятия являются обязательной частью подготовки к новому отопительному сезону. В ремонтную программу в первую очередь включены ветхие участки тепловых сетей, где были обнаружены значительные повреждения. В Макарове оказался обесточен Дом культуры. Местные жители сообщают, что причина в долгах за электроэнергию. Информацию об отсутствии электроснабжения подтвердили в администрации района. При этом мэрии отметили, что специалисты уже приступили к ремонтным работам. В настоящее время проводится ряд плановых мероприятий, направленных на поддержание и обеспечение стабильной работы инфраструктуры учреждения. Также заверили, что отключение не повлияло на возможность проведения запланированных мероприятий. Они проходят в штатном режиме с использованием беспроводной аппаратуры. Заброшенное строение загорелось в районе улиц Ленина и Пудова в Аниве вечером 4 июня. По информации регионального управления МЧС, к моменту прибытия расчета одноэтажное здание было охвачено огнем. На тушение ушло чуть больше получаса, никто из людей не пострадал. Жители Корсаковского района приглашают присоединиться к массовой зарядке. Принять участие в ней могут все желающие, независимо от возраста. Занятия проходят каждую субботу в 10 часов утра. Площадки расположены на стадионе «Водник» и набережной реки Корсаковки в портовом городе, а также в сельском клубе в Озерском. Штрафовать за фразу «разведенка с прицепом» предложили в Госдуме. По мнению авторов идеи, эти слова носят уничижительный характер и оскорбляют женщин. Депутаты заявили, что семейный статус не должен становиться поводом для насмешек, а личная жизнь человека – предметом публичных оскорблений. Если нет инициативу поддержат, штрафы могут ввести за использование подобных формулировок, в том числе в постах, комментариях и публикациях в соцсетях. И в завершение о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 9 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
0: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Доброе утро, ребята. Доброе утро, здравствуйте. Женя Милых, здравствуйте.
1: Артем Бушаев, здравствуйте.
0: Ну, все, погнали. Последний завершающий час Облабластного шоу, в рамках которого будем дарить призы и подарки. Но все подробности позже. Спонсор Облабластного шоу. Сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. С рыба, корея, соки, мясо, продукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106. У входа в дом торговли. Большой ассортимент и неизменно высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Мы желаем всем хорошего настроения, оставаться с нами весь этот час. У нас
0: выгодно.
1: Впереди. Да, выгодно, потому что у нас совсем скоро стартует игра «Дозвон», в которой мы, как правило, разыгрываем вкусные сертификаты на вкусный обед. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, все подробности расскажем через пару мгновений. Начинаем.
0: Начинаем.

0: Спонсор игры «Дозвон», футбол центральный на Мира 108. Друзья, приглашаем вас прямо сейчас к нам на огонек. Мы будем начинать наш розыгрыш.
1: Ну что, вы все готовы? Я вижу ваши руки! Я чувствую ваши взгляды.
0: Да, я уже вижу, как вы набираете свои номера.
1: Мы ощущаем ваше желание, ребята. И прямо сейчас, точнее, сегодня в обед уже можем кого-то из вас покормить. А как вы?
0: Потому что сегодня мы разыгрываем сертификат на 1000 рублей в кофейню «Бодрый кофе». Поэтому взбодриться получится сегодня у кого-то из вас.
1: Жажду утолить в том числе. Так, смотрите, заявку оформляем. Подскажу, как, для тех, кто не в курсе. Пишем номер телефона, пишем «Хочу в дозвон», пишем свое имя и отправляем нам в МАКС. +7 900 660 1505. Среди всех претендентов, официально заявляю, выберем одного счастливчика. Дозвонимся в прямом эфире. Если возьмет трубку и сделает все правильно, а именно возьмет трубку и произнесет нашу фразу сегодняшнего дня, тогда ему приз, ему подарок. Если нет, выберем другого.
0: Приступаем к обсуждению кодовой фразы на сегодняшний день.
1: Ну-ка.
0: Сегодня отмечается день Рафаэлла. С 90-го года выпускаются эти вкуснейшие конфеты. Да, и в этот день принято угощать друг друга этими сладостями. Ну и, друзья, кодовая фраза нашего дозвона сегодня звучит так. Райское наслаждение.
1: А, все. Вот, все.

0: 10:16 в Южно-Сахалинске. А позвольте, ребята, ваш астрологический прогноз на сегодняшний день подготовили?
1: Подготовили. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Итак, овны, не теряйтесь в новых обстоятельствах, а попытайтесь к ним приспособиться.
1: Хорошо, так и сделаем. Да?
0: Ты что, овен?
1: А нет, я просто хочу поддержать овнов. Тельцы, получится договориться об очень выгодном сотрудничестве.
0: Ну, тогда я поддержу тельцов. Близнецы, не бойтесь проиграть в соревнованиях, в которые вы еще даже не вступили.
1: Да, тем более у многих близнецов сегодня, возможно, день рождения. Раки, представится шанс добиться настоящего прорыва в деловой сфере.
0: А что у нас, комментарий будет на каждый знак зодиака?
1: А мне понравилось, почему бы и нет?
0: Прекращаем. Львы, упущенные возможности не такие уж и грандиозные, как ваше отношение к ним.
1: Девы, не идите на поводу у эмоций, научитесь ими управлять.
0: Весы, отдохните, нужно много сил, чтобы двигаться дальше в том же темпе.
1: Скорпионы, сегодня отличный день для новых знакомств и приключений.
0: Стрельцы, поддержка близких поможет сохранить позитивное настроение на весь день.
1: Козероги, начинайте действовать, как только увидите, что сложилось удачные обстоятельства.
0: Водолеи, откроются возможности, которым обидно было бы не воспользоваться.
1: Рыбы, проявите настойчивость сегодня, это вызовет уважение от окружающих. Ну что, это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: 10 часов и 21 минута в Южно-Сахалинске. Информация для вас о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. Во всех районах Сахалинской области, мною ниже перечисленных, сегодня осадков не ожидается. О температуре воздуха поговорим прямо сейчас. В Ахе плюс 3, в Тымовском плюс 11, в Смирных до 8 тепла, в Углегорске плюс 10. В Томаре 12 тепла, в Чехове, Невельске и в Хомске плюс 14, в Северо-Курильске около 8, выше 0, в Курильске плюс 11 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, плюс 13, плюс 15, ветер восточный от 4 до 11 метров. В секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
7: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
6: И самое главное – забота о каждом пациенте.
7: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
6: Телефон 40 18 18.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Этим летом у «Горного воздуха» откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
9: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское и лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
10: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
11: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
12: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
13: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 10:32 в Южно-Сахалинске. Время начинать дозвон, ребята.
1: Спонсор игры «Дозвон» — футбол «Центральный». Легендарное место встречи в самом сердце города на Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой и свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут в футбол «Центральный».
0: Мы готовы для розыгрыша нашего. У нас сегодня сертификат на кону. И кому же он достанется, ребята? Тут уже, знаете, как повезет. И насколько вы внимательно нас сейчас слушаете. Заявка была, если вами оформлена, будьте рядом со своим телефоном, возьмите его вовремя, произнесите фразу, которую мы анонсировали с утра пораньше, да, в начале этого часа, и забирайте приз. О!
2: Хорошо.
0: Нормально. А что, как понять вообще, сколько гудков мы ждем?
1: Сложно понять.
0: Это же человек, получается...
3: Райское наслаждение.
0: А, ну ладно, тогда подойдет. Не зря ждали.
1: Как брутально произнес. Андрей, здравствуйте.
0: Андрей, здрасте. Как поживаете?
3: Хорошо все.
0: Хорошо. Андрей, смотрите, музыка у вас одной радиостанции, слушайте другую. А вы такой человек непостоянный, как я понимаю, да?
3: Слушаем радио СТВ.
0: Да, а звучит у вас на гудке, вы помните вообще, что? А? Ах, Андрей, Андрей, уже другая радиостанция.
1: Ладно. Авторадио тоже.
0: Хорошо, тоже наше.
1: Да, тоже наше.
0: Так, ну что, Андрей, поздравляем вас. Что там у нас, Андрей, сегодня на бодрячках будет? Потому что
1: кофейный сертификат. Потому что получает сертификат на 1000 рублей в кофейню «Бодрый кофе», Андрей.
0: Ну, Андрей, ведерко с собой прихватите. У них столько стаканчиков не будет. Ага, договорились?
3: Спасибо.
0: Все, счастливо, до новых встреч.
1: Да, хорошего дня, Андрей, мы вас поздравляем. Ну, а вы, друзья, присоединяйтесь к нам уже со следующей недели. В понедельник встречаемся здесь, в это самое время. Игра «Дозвон» на радио СТВ.

0: 10:37 в Южно-Сахалинске. Ребята, это облобластное шоу, наш спонсор, сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей, пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести, ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный».
1: Друзья, оставайтесь на волне радио СТВ, с вами облобластное шоу, Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Мы продолжаем наше утреннее движение по волнам радио СТВ.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие. В клубе грустные люди изображают веселые танцы. Так одиноко без света, узнав миллионы его имитаций. Еще вчера, чтобы набрать друг другу, не нужен был повод. Помнишь, о чем я мечтал? Прикинь, теперь я этим и скован.

0: 10:39 в Южно-Сахалинске. Встречайте информацию о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 5 июня, в Александровске-Сахалинском без осадков до плюс 11 градусов. В Ногликах-Поронайске временами дождь плюс 7, без осадков. Красногорск – 10 градусов. Макаров – временами дождь плюс 7. В Долинске-Охотском без осадков 11 тепла. В Корсакове-Аниве без осадков 13 градусов, в Малокурильском 11, также осадков не ожидается. Временами дожди в Южно-Курильске пройдут плюс 7, в Южно-Сахалинске без осадков плюс 13-15 днем. Ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
3: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
2: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
4: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6 семерок.
5: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
7: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
8: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
9: «12 июня. День России. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете, тогда еще РСФСР. А ровно через год россияне впервые прямым открытым голосованием выбирали президента страны. Так начиналась новая эпоха в истории России. Эпоха демократических преобразований».
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
11: Быть в курсе последних событий просто, как 2x2. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 10:57 в Южно-Сахалинске, все.
1: Друзья, пятница, мы вас поздравляем. Напомним, что спонсор нашего утреннего шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкие графики, стабильно высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Это пятничное утро мы проводили вместе в компании с Артемом Бушаевым
0: и Женей Милых.
1: И мы желаем вам прекрасного настроения, отличного пятничного дня, вечера и выходных. Желаем вам удачи. И не забывайте, что в следующем часе вас встречает здесь наш коллега
0: Таня Еркалиева. Все, всем счастливо, до понедельника, пока.
1: Пока.